0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 3 часа ночи.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 5 часов утра.

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 6 часов.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Хочется чего-нибудь вкусного.
2: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
1: Все.
2: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
1: Стритфуд?
2: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
1: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
2: А можно и заказать доставку через Wolt, Bolt Food или Foodie.
1: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
3: Леди Эстетик напоминает. До 80% нежелательных изменений кожи появляются там, где раньше она выглядела абсолютно здоровой. Но всего за 10 минут можно зафиксировать все родинки и новообразования на теле, чтобы отслеживать любые изменения. В Леди Эстетик доступны полный чекап кожного покрова, создание карты родинок и персонального цифрового паспорта кожи. Современный способ сохранить контроль, уверенность и здоровье. Леди Эстетик. Искусство быть красивой.
4: Единственное место, где люди боятся друг друга потерять – очередь.
5: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 7 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Той Confectionery. Сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Той Confectionery.

И действительно, утро понеслось, потому что 1 сентября, да, открываем мы с вами календарную осень. Вчера вот только сказали «Прощай, лето!» Но хорошо, что у нас на острове лето не заканчивается 1 сентября, а только-только, может быть, даже у кого-то и начинается. Кто-то только планирует отпуски, кто-то вернулся и начинает хвастаться. «А я вот был там, а я вот был там, а теперь рекомендую тебе туда, к примеру, отправиться». И это здорово, что есть такие планы, которые можно выстроить уже даже, возможно, в 7 утра, да, потому что утреннее шоу «Русские перцы» уже в эфире. Мы вернулись еще вчера, и если вы только включили приемники, ваши знакомые голоса теперь будут будить вас каждое утро с 7 до 10 утра. Но поделюсь еще, что же вчера, 31 августа, мы в рамках нашего эфира, да и не только утреннего, а еще и дневного, и вечернего, вас уже познакомили с нашими новыми голосами. Ну, хотя Яна Соболева давно уже не новый голос для вас. Дневное шоу «Днем обо всем» также уже с часу до трех всегда радует вас. Ну и появилось у нас вечернее шоу с Гошей Романовым с 5 часов вечера до 7 часов вечера. Теперь там особенный вайб, новые темы, интересные новости. Также обязательно включать. Если вчера вот не успели, сегодня уже поставьте себе такую заметочку, что сначала утренние перцы с 7 до 10 утра, потом Яна Соболева с часу дня до 3, а потом с 5 часов вечера до 7 часов вечера наш замечательный Гоша Романов. Вот такой у нас план, как минимум, сегодня на 1 сентября, но я в первую очередь хочу поздравить тех, кто начинает сегодня учебный год. В рамках нашего острова, наверное, таких не очень много, а вот те, кто по традиции 1 сентября отмечает как день знаний, день, возможно, начала для себя каких-то новых открытий, нового года даже, допустим, я вас поздравляю, отправляю вам приветы. Ну и, конечно же, жду ваши на номер 49-105-7. Пишите прямо сейчас. Во-первых, привет. Во-вторых, поздравления для именинников нашего острова. И в-третьих, делитесь, рассказывайтесь, как у вас пролетело это замечательное лето. Уж очень интересно, а где были? А что случилось? Расскажите. Мы взамен вам, как всегда, 3 часа дадим отличного, хорошего настроения, много юмора и хороших новостей. Ну что, нравится план? Тогда давайте просыпаться. Доброе утро!

0: Гороскоп на русском.
1: Очень доброе утро.
2: А, вот здравствуйте. Добралась к нам. Расскажи, как там у нас обстановка на дорогах?
1: Не, первую очередь. На дорогах все нормально.
2: Все хорошо, да?
1: Просто надо
2: замечательно.
1: Повнимательнее быть. А так все отлично, все отлично. Я что, я ходила за гороскопом. Вот, ну ты же знаешь, я иногда туда бегаю. Здравствуйте, небесная канцелярия. Так, мы сейчас, дайте, пожалуйста, нам прогноз на сегодня. А, спасибо, получили. Сейчас вот людям будем рассказывать.
2: А вы сверяйтесь.
1: Ага. Знаки огня, овны, львы и стрельцы. Те самые знаки огня, начало сентября может заставить вас ненадолго вернуться к вопросу, который вы считали закрытым. Но на этот раз вы увидите в нем деталь, которой раньше почему-то не придавали значения. Интересно, что это за деталь такая? Нам уже любопытно, и, естественно, нам хочется уже все знать. Поэтому, ребята, расскажите нам, пожалуйста, что вы там сегодня увидели. Вот это утро, да, проснулся и сразу с деталями.
2: А? Номер, напоминаем, 49-105-7.
1: Не, ну это душ начал. Человек какой-то, да, сразу так деталь,
2: вопросы какие-то, что это такое? Вторник только утро началось-то, а? Знаки воздуха, близнецы, весы и водолеи. Не исключено, что сегодня вы услышите собственное имя там, где совсем не ожидали. Не торопитесь откликаться. Сначала послушайте, в каком контексте оно прозвучало.
1: Ну,
2: это тоже важно.
1: Ира! Это не я.
2: А меня всегда пугает, когда Сергей.
1: Сергей.
2: А? Так, что это?
1: Ты пугаешься?
2: Почему такой серьезный тон?
1: Так, сейчас...
2: Какой контекст сейчас будет?
1: Сейчас в угол поставят, да? Ух ты, ох уж это детство-то. Из нас его почти не выгулить. Земные знаки, мы шагаем к вам, тельцы, девы и козерожки. Сегодня кто-то поможет, попросить вас объяснить совершенно простую вещь. А почему? Знаете, вот это детское состояние. А почему? А почему? А почему? А почему? А почему дождь идет?
2: И здорово, что простое, да. А то все сложности-то какие-то.
1: Пока будете рассказывать, сами обнаружите в привычном процессе способ сделать его гораздо удобнее. Так, у тебя были когда-нибудь такие ситуации?
2: Ну, было, да, дочке объясняешь, а потом понимаешь, действительно, можно и так было
1: можно
2: сделать
1: было.
2: Проще.
1: Да, вот. Так что, ребята, используйте свой шанс.
2: Знаки воды добрались и до вас, раки, скорпионы и рыбы. Первый день осени может принести неожиданное желание что-то сохранить. Билет, записку, фотографию или даже совершенно обычную мелочь. Не выбрасывайте ее, позже она окажется дорога вам совсем по другой причине.
1: Ну, то есть опять какие-то детали и мелочи.
2: Барахолка какая-то
1: открывается. Мелочные какие-то мы сегодня, ребята.

0: самый острый перец истории.
1: Так, ну что ж, друзья, наши прекрасные именинники пока еще спят. Активно сбрасывают наши звонки. Ладно, попробуем чуточку попозже. А пока расскажем вам о том, что мы сегодня будем отмечать. Календарь на русском радио и праздники. Друзья, дамы и господа, 1 сентября, да. День знаний.
2: Колокольчик зазвенел.
1: А ты знаешь?
2: Вот, знаю.
1: Вот, и я
2: помню.
1: Знаю. А вы знаете?
2: Линейка. Любил я это дело, знаешь, вот идти на линейку, потому что всегда мне вручали цветы.
1: Ага.
2: И вот ты идешь такой, ну, во-первых, праздничный был наряд всегда, красивый, весело, ну и потому что еще день таких уроков было не особо много, каких-то там просто ознакомительные, и это было всегда приятно.
1: Ну, это потому что ты мальчик. А вот если бы ты был девочкой, значит, у тебя цветы в одной руке, огромный бант на голове, и ты попробуй, держи.
2: Да, у нас такого не было.
1: Равновесие, да, между прочим, и платьишко, которое тоже там, вот то-то, вот этот ветер его мотыляет, и ты только успеваешь его подлавливать, да? Ну, потому что уже погода-то очень сильно менялась. Но какие у тебя на 1 сентября туфли? Парад туфель.
2: Это было что-то особенное.
1: Вообще, ради этого только мы и шли.
2: Показ мод начинался.
1: Конечно.
2: Так, смотри, какие летом мне мама купила. Вот сейчас покажу.
1: И обычно что? Правильно, особенно когда еще совсем малыши, я имею в виду начальная школа, туфли были какими? Правильно, на вырост.
2: Это да. Но хвастались не только девчонки, а и парни также хвастались своими нарядами.
1: Да? Интересно.
2: Тоже туфли, вот смотри.
1: Туфли.
2: Вот, все.
1: Ой, мамочки мои, как вспомню, так как вздрогну, аж мам... Ладно.
2: Но самое было дерзкое, это прийти в кроссовках.
1: Было и было.
2: Ну, всем, кто сегодня пошел в школу, друзья, передаем вам большой привет и отличного учебного года желаем.
1: Ну, у нас на острове немножко другая история. Все-таки середина сентября, вот куда нам надо намечать. По-другому здесь все организовано. Мне, кстати, в этом тоже, ну, я нахожу свою особенную красоту. У каждой школы тоже в том числе свои
2: каникулы даты. Подольше.
1: Класс, класс, супер, принимаем. Вот, хотя, конечно, с точки зрения родительской, было бы классно, если бы 1 сентября... Давай, в школку. Обожаю, учись.
2: Встретимся в июне.
1: Да.
2: Это тоже было бы неплохо.
1: Мечта, мечта.
2: Так, что сегодня еще отметить? День любителей сериалов.
1: Так, а день рождения осени.
2: День рождения осени.
1: С днем рождения, с днем рождения, с днем рождения тебя. Так, Всемирный день написания писем. А, ну это то самое письмо, как я провел лето. Самое время написать. Кстати, между прочим, классная практика. Вот наверняка раньше не очень любили этим делом заниматься, а на самом деле очень полезная практика, когда ты можешь проанализировать свой летний опыт и разложить все по полочкам. Выделить самые яркие моменты, забрать их с собой, насладиться, похвалить себя за эти же самые прекрасные моменты, либо поблагодарить тех, кто эти моменты для тебя совершил. Классно! Вот эта самая благодарность, практика благодарности, она шикарно работает. Поэтому, ребят, просто день сегодня такой, самое время написать.
2: А еще оставить это письмо на память для того, чтобы вспоминать прекрасное лето.
1: Нет, нам написать. На
2: 4-9-105-7.
1: Конечно, пишите, ребят.
0: Что слушает страна? Любимая на русском.

0: хорошо. Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – «Пафилия». Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах «Пафилия». Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. «Пафилия». Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: В поисках дома вы видите лишь часть рынка, примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты, просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
2: buysellcypress.com. Какой олимпийский вид единоборств самый безопасный, а еще развивает дисциплину, гибкость и лидерские качества? Конечно, тхэквондо. Golden Eagle Taekwondo Academy в Ларнаке приглашает мальчиков и девочек от 6 лет. Занятия проводит лицензированный тренер кипрской организации спорта Анис Полихронидис. Черный пояс по тхэквондо – пятый дан. Тренировки на русском и греческом. Первое занятие бесплатно. Звоните 97-88-3480.
3: Девушкам вообще хорошо. Захотел есть, пошел, сварил.
4: Рекламная служба русского радио Кипр 255-88-180.
5: Новая песня на русском.

0: самый острый перец истории.
1: Друзья, ну а мы продолжаем, конечно же, вас веселить, добавлять интересных событий на сей раз в рамках второй части календаря. Тем более, что он такой у нас насыщенный, мамочки мои. Ну что, с Новым годом?
2: Да, все расскажем сейчас.
1: Ну а что, начало вот в русском царстве, в русском государстве, сейчас будет как в сказке, да? Начало года перенесено с 1 марта на 1 сентября, вот, и правильно сделали, потому что что? Потому что урожай собирали, и уже можно было садиться на такой классный, богатый стол,
2: да.
1: А не вот это вот все 1 марта, там попробуй отметь.
2: Ну а потом снега захотелось и перенесли туда. Попозже.
1: Ну, видимо, наверное, какая-то такая была логика, но вообще в целом мне даже нравится вот такой расклад. Хотя вот елку сейчас я бы не ставила. И мандарины. Мандарины, да.
2: Так, ну а 1 сентября что тогда? Картошка была?
1: Ну, картошка. Не только.
2: А это представляешь?
1: Ошито. Сейчас люди
2: компаньоры возвращались, и праздник начинался.
1: Что такое жито? А я представляю, 7 утра, человек, который никогда не слышал белорусский язык.
2: У меня сейчас состояние жито.
1: Жито. Наверное, я так себя чувствую. Это рожь.
2: Она самая.
1: Вынь да положь. Ну что, поехали дальше.
2: 1714 год. В Петербурге начала работать библиотека Российской Академии Наук.
1: Да, так, сейчас будем, знаете, куда? На солнышко смотреть. В 1864 году впервые зафиксированы солнечные протуберанцы. Я вот увидела ранцы, подумала, ну все, школа тоже, да, вот как бы для солнца существует. А это на самом деле эти выбросы огромной энергии. Вот, то есть они знали, что 1 сентября надо выбросы.
2: Куда-то пойти.
1: Надо выйти.
2: Тоже в школу собирались. 1887 год. США запатентована граммофонная пластинка.
1: Да, в Москву отправляемся. В 900 году состоялось торжественное открытие Павелецкого вокзала.
2: 1902 год. Во Франции создан первый в мире научно-фантастический фильм «Путешествие на Луну».
1: А я по-прежнему в Москве пока еще остаюсь. 19 год. Основана первая в мире государственная киношкола в ГИК «Легенда».
2: А я отправляюсь в Лондон, 1951 год, там открылся первый в мире супермаркет.
1: Представляешь? Угу. Вот это молодцы, а, англичане. А потому что им лень вот это вот ходить по всем вашим магазинчикам.
2: Соберите все в одном
1: Давайте
2: месте.
1: Давайте сразу много. Вот. 2 часа, так 2 часа. Но это в лучшем случае, это только колбасы выбираем, да? Как проходит ваш семейный шопинг, ребят? А? Расскажите, пожалуйста. А, не совсем утренний, но, тем не менее, классный контент. Сейчас будет очень хорошо и уютно. В 1964 году впервые вышла в эфир телепередача «Спокойной ночи, малыши».
2: Легендарная просто.
1: Да, те самые герои, которые укладывали спать несколько стран. Вообще-то, на секундочку, вот у белорусов точно была и «Спокойной ночи, малыши», и «Колыханка».
2: Да, мы смотрели две программы.
1: Нам, потому что с одного раза, ну, не поможет.
2: Нас заколыхать
1: надо
2: было.
1: Да
2: надо
1: прям очень сильно убеждать.
2: Представьте, 62 года, это, кстати, программа до сих пор еще выходит, и можно даже вот нашим деткам сейчас ее наблюдать и смотреть.
1: Да.
2: Шагаем дальше. В 1969 год основан белорусский вокально-инструментальный ансамбль «Песняры».
1: Это же ВИА. ВИА «Песняры». Крутейший просто коллектив. Легенда самая настоящая. Ну и, пожалуй, последнюю, да, тоже немножко космическую историю добавим в наш сегодняшний день. Больше солнца. Больше каких-то интересных моментов. В 1997 году обнаружены новые субатомные частицы экзотические мезоны. Но это я вот утром не проснулась. Я немножко экзотический мезон. Понимай меня как хочешь.
2: Вот и выбирайте, что у вас там. Состояние жито, мезон или субатом.
1: Наша такая маленький, но вот прям экзотический. Так что тут нужно классную песню поставить, и тогда все точно будет хорошо.
2: А давай тогда, вот вспомни Нюша? Прям. Как-то, конечно, хорошо же, воспоминания.
1: Ну да, тем более, что лето-то прошло официально, будем вспоминать сейчас. Ой, хорошо-то было, правда. Ну а будет еще лучше, друзья. Всем добрейшего утра!
2: Просыпаемся!
1: Остров подъем!

0: осталось сбрасывать. Анечка, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Ой, ну мы так рады, что к вам наконец-то можно. Вот, слушайте, вы как президент. Попробуй дозвонись, а?
1: Да, я не слышала.
2: Все в делах с утра уже пораньше.
0: Так, пишет нам Ань, значит, поздравьте мою подругу с днем рождения, дорогая Анна, с этим чудесным днем тебя.
2: Пусть твое сердце всегда поет от радости, а глаза сияют от удовольствия.
0: Ла-ла! Желаю тебе легкости в решениях, уверенности в выборе и везения даже там, где ты его не ждешь.
2: Пусть дом будет полон чашей, душа спокойной гаванью, а будущее яркой дорогой без ям и препятствий.
0: А вот это хорошо.
2: Вот так.
0: А вот это, пожалуйста, еще.
1: Прекрасно, поздравляем.
0: Ты заслуживаешь безграничного счастья, и пусть оно приходит к тебе каждый день, как верный друг. Без подписи.
1: Я догадываюсь, кто это.
0: Ну, подруга, да? Та самая? Вот это? Бести?
1: Ну, в смысле,
0: бестия? Так.
1: Может быть, мальчик Влад.
0: А может быть и мальчик. А что за мальчик Влад? А?
1: Мальчик Влад есть, да.
2: Ага, ну, вот ага. Такая загадка у вас.
0: Интересно.
2: С утра.
0: Ну, вот нам тоже стало так как-то очень любопытненько, что там за мальчик Влад такой. Уж это хорошо слушается.
1: Всех люблю, спасибо большое.
0: Ай, красотка. Анечка, дорогая, мы присоединяемся, все команды Русского радио и на весь остров. Еще разочек, вашу честь, громко-громко.
2: С днем рождения!
3: Что слушает страна?

0: Реклама на русском.
1: Когда есть доверие, ничего не хочется менять. Поэтому столько людей выбирают Acropolis The Cleaners. Мы берем на себя чистку одежды, обуви, изделий из кожи и меха, одеял, покрывал и ковров. Обновление цвета и устранение дефектов на сумках. Эко-чистку диванов, спецчистку свадебных платьев и другие задачи. С ответственностью и безопасным хранением. Выбирайте химчистки Acropolis в Никосии, Лимассоле, Ларнаке и Паралимне.
2: Ищете новые идеи для стильного образа? Все они уже в рандеву. Мультибрендовый магазин обуви.

0: Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Спиру Араузу, 67. Rendezvous.cy. Мода, которая идет вам навстречу.
1: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
2: Есть мнение, что после пяти вечера человеку нужно три вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр.
3: Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7
2: в новом сезоне на 99FM.
4: Для туриста у хитрого официанта Цепура дороже Дорадо.
5: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: петухи вовсю горланят, солнце поднимается, а на русском радио...
1: А на русском радио...
0: Шоу продолжается.
2: Причем надо сказать, что у нас-то не одно шоу. Мы очень рады, что этот прекрасный сезон 6-7 мы запустили совершенно в новом составе. Я имею в виду абсолютно все три сегмента. Утро, день и вечер теперь вещает своими прекрасными голосами и в своей стилистике. Мы очень этим гордимся, ведь на самом деле для нас этот год очень особенный. В этом году, 26-м, мы отмечаем 20 лет.
3: Да, 20-летие медиагруппы «Русская волна». И это здорово, потому что многие уже получили подарки в честь нашего 20-летия, а кто-то только получит этой осенью.
2: Да, обязательно ждите продления сезон сериала «Гаджетомания».
3: Осенняя версия «Гаджетомания», да, она действительно уже не за горами. Обязательно следите за анонсами в наших социальных сетях RussianRadio.co и либо в эфире расскажем мы ведущие.
2: Что еще у нас из новенького? «Кипрская двадцатка» отныне будет выходить по пять. Пятницам с 4 до 5 часов вечера. Спросите вы, почему? А потому что... Потому что у нас вечером теперь с 5 до 7 включительно вещает наш прекрасный Гоша Романов, новенький. Вчера Гоша уже попытался разбудоражить немножечко вечерком остров, навести там порядочек в головах, в мыслях. Очень приятный тембр. Надеемся, что вам уже понравилось. В общем, слушайте, наслаждайтесь. Мы будем рады вашей обратной связи.
3: Итак, получается, в пятницу с 4 до 5 танцуем. Потом вместе с Гошей провожаем рабочую неделю. А в субботу повтор горячей двадцатки.
2: Также у нас, друзья, еще специальные проекты и программы ждут буквально в своей очереди. Запускается «Территория отношений» с психотерапевтом Даниэлой Графско по четвергам в 13:00 в рамках дневного шоу с Яной Соболевой. Но и это еще не все. На «Чемоданах» прекрасная программа по четвергам с создателем портала Cyprus Discovery Михаилом Дубилетом. Все самое интересное вы сможете найти про наш остров, да и не только, вы можете найти на Cyprus Discovery. Заходите, пользуйтесь, наслаждайтесь.
3: Самое интересное — построение здоровых и качественных отношений с собой, окружающими и островом. И все это на единой частоте 99 FM.
2: Вот такой вот у нас классный старт. Очень много новых программ и эфирных продуктов. И мы надеемся, что вам от этого хорошо. В общем...
3: Как ты говоришь, сезон 6-7?
2: Да, 6-7.
3: А мы ориентированы на молодежь. Ведь молодежь сейчас в эфире.
2: Конечно. Вообще-то даже официально. Ну что, 6-7, дамы и господа. И газуем. А это понятно всем и каждому.
4: Все мы изначально

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Костя любит перцы. Ира любит перцы. Все любят перцы. И Сережа тоже. Сережа Любимов, Ира Аполлонова.
1: Русские перцы на русском радио.
2: Но вот наконец-то позаботились о родителях к 1 сентября.
3: Ну-ка.
2: А то все детей собираем, все знают, да, что август месяц, это вот сборы ребенка в школу, это значит подготовить портфель, все нужные вещи. А вот потом пошел ребенок, отпраздновал, у него там праздник.
3: Сладкий
2: вот, день
3: стол.
2: Знаний, сладкий
3: конечно.
2: Стол. А родители что? А вот все никак на
3: а
2: работу
3: у них
2: только.
3: Горький стол.
2: Горький стол.
3: Ну, по традиции.
2: Вот именно к этому горькому столу вот в Санкт-Петербурге позаботились о родителях, и они выпустили пиво со вкусом легендарной школьной пиццы. Помнишь
3: в Питере.
2: Вот это?
3: А, это еда песня?
2: Нет, не та.
3: Не?
2: Вот. Помнишь пиццу эту школьную? Вот такая смаженка. Да, она самая. У нас называлась она так в Беларуси. После вкуса обещают те самые сырно-хлебные томатные нотки, которые должны мгновенно вас вернуть в школьную столовую на большой перемене.
3: Окей, хорошо. Ну, раз ты про еду, а, естественно, про что у нас Сережа может вещать на всю страну? Про еду, конечно.
2: 1 сентября.
3: Да. Покормите, покормите, да? Я тебя сейчас покормлю. Вот, смотри, что можно, где бесплатную еду найти.
2: Так.
3: Зумеры открыли для себя совершенно новый вид, ну, вот реально новый вид времяпрепровождения, который не только приятен, но еще...
2: Судя по всему, питание еще даже,
3: и
2: да?
3: Сытый,
2: и
3: да.
2: Сыт. Так.
3: Сытый способ провести время. Значит, ушли в собирательство, в прямом смысле этого слова. Они добывают еду буквально из того, что идет, растет, вернее, вокруг.
2: Так.
3: В ТикТоке набирает популярность, ну, конечно же, если ты не снял, значит, не было. Где пользователи делают шоколад из семян липы. Пробовал?
2: Странно,
3: я
2: нет.
3: Я вот даже не знала. Я липовый чай делала. Собирали вот эти вот, ну, вот эти да, носики, да?
2: Просто вот на нос клеили, а чтобы прям шоколад делать?
3: Нет.
2: Не догадался.
3: На нос липу? Это
2: ну,
3: липа?
2: Да.
3: А это липовые носики, да?
2: Да,
3: а,
2: да.
3: Липовые носики! Липовые носики. Поняла, видишь, уже давно было. Так, готовят еду из дикорастущих растений. И собирают в лесах черемшу, грибы, ягоды и другие, внимание, бесплатные ингредиенты. Ну, понятно, ребят, вам просто нечего есть, вы пошли уже, наконец-то, собирательством заниматься. Сам процесс, однако, зумеры, конечно, назовут это красиво. Сравнивают с медитацией. Поиск еды помогает заземлиться. Это не то, что мы голодны, мы просто уже все, не отчаялись и пошли в лес. Нет, нам это помогает отвлечься от тревожных мыслей и хотя бы ненадолго забыть про работу и дедлайны. Ну, слушайте, тут в лес иногда как уйдешь, там и надолго может получиться. На часов так...
2: Там
3: 3,
2: такая медитация. Ну, конечно, 5. Когда ты собираешь ягоды, тебе нужно заземлиться.
3: Mm-hmm.
2: Прям вот туда. Они внизу растут.
3: Ты перестаешь переживать из-за непрочитанных сообщений. Ага. Когда пытаешься найти себе тот самый ужин, да, где-нибудь под кустом, кто-то с рыженьким хвостом, а это вот дальше ягодку, да, нашел, вот, пожалуйста, и красота. Ну, конечно, ребят, какие непрочитанные сообщения? В лесу интернета нет. Никто к вам туда даже не доберется. Вот, поэтому ушли вот в такую связь с природой, говорят, что круто, мы планируем здесь оставаться.
2: Да ладно.
3: Бесплатной еды много.
2: Нам нравится, когда деньги не тратишь, да?
3: Рабочие чаты выключены. Красота.
2: А вообще просто, мне кажется, ребята вспомнили, как это провести лето у бабушки в деревне. Вот там вот и ягодки на огороде, и в лесу можно тоже что-нибудь пособирать.
3: Ну
2: и
3: да.
2: Все это бесплатно было.
3: Самое главное, чтобы себя потом, да, не потерять в этих вот трех соснах. А то такое дело. Раз-два и заблудился. Но классно, вот правда. Мне нравится, что вот сколько бы ни ходили, ни говорили. Вот мы, новое поколение, мы будем жить не так, как вы. Нет. Какое маленькое, замечательно. О! И пошли в лес. Самое главное только с грибами. Аккуратно, ребят. То, что там могут быть случаи. В общем, тут очень-очень надо, правда.
2: Но я знаю, куда
3: осторожно.
2: Ребята пойдут дальше.
3: Ну,
2: следующий уровень.
3: В пещеру?
2: Теплицы.
3: Да.
2: Появятся свои вот эти вот бесконечные.
3: Огурчики.
2: А там все, и перчики.
3: И перчики, и помидорчики.
2: Да.
3: Да, ребят, в общем, классно. Ну, конечно, вы все это сделаете по-другому. А самое главное, расскажете о том, как это помогает заземлиться, и вот это вот все.
2: Ну, и что, и тренд это вообще-то.
3: Это вообще-то модно, так
2: вы что,
3: и
2: не
3: надо.
2: Знали?
3: Ну что, мы тоже будем в тренде, да? Нет, в лес не пойдем. Мы пойдем немножечко отдохнем, потому что прямо по курсу наш прекрасный, наш замечательный Костя столяров, которого мы так любим представлять. И самые интересные и актуальные, а самое главное, свежие новости к этому часу.
2: Костя, как всегда, все выйдет и расскажет, но если вы хотите знать новости раньше Кости, подписывайтесь на ленту Кипра.
3: Я даже сейчас там назову. Значит, рынок недвижимости взял отметку в 2000 сделок в месяц. Опа! Ждем подробности.
4: О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

разница? Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно, кажется.

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на «Пофилия.com».
1: Атри Мьюзик представляет: Виктория Толстоганова и Светлана Иванова в спектакле «Оскар и розовая дама» по роману французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта. Режиссер – многократный номинант «Золотой маски» Филипп Гуревич. Пронзительная история о силе духа, ценности и радости каждого прожитого дня, наполненная теплом и юмором. О любви, вере и вдохновляющей силе дружбы. «Лимассол», 19 октября. Билеты на Sold Out и Атри Мьюзик. Спектакль, после которого хочется жить.
2: Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, Roundabout Катополимидия.
3: Звоните по телефону 99-844-811.
2: Сайт мужначас.cy.
4: Если любимая девушка уходит от тебя по собственному желанию, она должна отрабатывать 2 недели.
2: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 8 часов.
2: Спонсор часа Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Под удар стихии попали 183 дома. Август – самый дождливый месяц последних лет. Рынок кипрской недвижимости взял отметку в 2000 сделок в месяц. Теперь подробнее. Власти Кипра считают ущерб от субботней непогоды. По предварительным данным, пострадали 183 жилых дома в 20 деревнях и 3 муниципалитетах, в основном в районе Никосии. Окружные администрации просят пострадавших до понедельника, 7 сентября, прислать имя, адрес, телефон и фотографии повреждений. Контакты опубликованы на сайте Лента Кипра. Размер выплат определит Совет министров. Метеослужба подвела итоги августа. Осадков на Кипре выпало в 10 раз больше обычного – 30 миллиметров вместо 3. В деревне Платанья количество осадков составило 84 миллиметра, а в Ксилатимбу норма была превышена в 200 раз. Министерство сельского хозяйства оценивает масштабные потери урожая. Впервые в этом году число сделок с недвижимостью на Кипре за месяц перевалило за 2000. В июле заключили 2040 договоров, на 11% больше прошлогоднего количества. С января по июль рынок прибавил 14%. Сильнее всего выросли Лимассол и Пафос, почти на 20%. Общая сумма завершенных сделок – 2 миллиарда 700 миллионов евро. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове по-летнему жарко и солнечно. Во второй половине дня в горных и центральных районах страны сгустится облачность. В Тродосе не исключены дожди. Скорость ветра от 3 до 8 метров в секунду. На южном побережье ожидаются порывы до 10 метров. На море слабое волнение. Температурный максимум на побережье Кипра сегодня составит плюс 34 градуса. В Никосии будет до плюс 37, в Тродосе до плюс 23. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы.
1: Добрямба!
2: Утрямба!
1: Всем чмоки!
2: Лайки!
1: Здрасте!
2: Здесь энергичный Сержио!
1: И Ира, наше счастье!
2: И снова здравствуйте, очень доброе утро, друзья, продолжаем просыпаться, это шоу «Русские перцы», Лимассол, Ларнака, Пафоса и Анапа, Никосия, всем огромнейший привет.
3: Включайтесь в наше утро, напоминаем, конечно, что у нас номер 49-105-7 уже работает целый час и принимает ваше сообщение. Привет и комментарии, и главное, поздравления для именинников.
2: Очень рада всегда дозвониться, с утра пораньше особенное удовольствие. А что, мы не спим, мы все не спят. А что это? Так, сейчас будем, знаете, что обсуждать? Очень интересные рабочие моменты. Ну, время такое. 8 часов. А когда еще? Хотите повышение? А? Придется научиться говорить на работе. Так утверждают эксперты. Сейчас расскажу. Исследования показывают, что сотрудники, которые чаще участвуют в дискуссиях, умеют отстаивать свою позицию, чаще добираются до руководящих должностей. А я объясню, в чем там принцип. Значит, становиться великим оратором не обязательно. Очень зря, кстати. Достаточно активнее появляться на встречах. Ну, то есть ты приходишь на встречу. Вот везде ходишь.
3: А, ну вот есть он. Да,
2: ходит,
3: говорил,
2: да.
3: Что-то.
2: Высказывает свое мнение. Ага. Ну и что не в попад? Я же здесь. Предлагать идеи. Ну и что они сумасшедшие? И реализация такое себе. Но я-то уже сказал. И задавать вопросы. А вот это не надо. И аргументированно, ребят. Вот здесь очень важно. По фактам спорить с коллегами, а не как обычно. Да это все вы и так далее и тому подобное.
3: О чем мы вообще говорили? А, ну ладно,
2: вот.
3: Мимо.
2: Так что, друзья, проговариваем не только аффирмации, но и свои гениальные мысли. А вот здесь вот правда, да, то есть не надо замалчивать какие-то классные идеи, вот, и вот все, что по существу, это как раз-таки должно быть показано. Все остальное, понимаете сами, тут же можно и договориться.
3: Ну, то есть, получается, нужно быть хорошим собеседником,
2: да? А можно договориться.
3: А можно договориться, абсолютно верно, особенно если вопросы задаешь непонятно кому и непонятно какие.
2: Да.
3: Получается, ну, действительно, нужно уметь поддержать беседу, но по делу, а не просто так поболтать там на кухне либо о чем-то другом, а действительно, коммуникация помогает вам добиваться повышения.
2: Вот, пожалуйста, друзья, разговариваем. Ну, на самом деле, хорошая коммуникация, классная коммуникация, это вообще, мне кажется, самое главное и самое важное. Очень много всяких непонятных ситуаций можно было бы просто избежать изначально, если была бы простая человеческая коммуникация. Здесь вот так, это сюда. Всем все понятно, никто не в раздрайве, все услышали, поняли, приняли. Так что, ребята, записывайте. Ну, а если хочется попрактиковаться, можно.
3: Можно, а можно с нами, кстати, да, номер 49-105-7, напоминаем. Ну, вот расскажите, сколько раз вы слышали? Ну, ты же не говорил.
2: Ага.
3: Вот.
2: Да.
3: А я вообще-то планировал повысить, ну, года 3 назад.
2: Да. 4 девятки, 105,7. Выговаривайтесь, дамы и господа.

0: сделано со вкусом. Милц Вуд.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева, о том, как еда влияет на качество жизни. Нутрициология, как показывает практика, вызывает больший интерес у женщин. Поэтому сегодня я хочу подбросить дровишек в топку мужского внимания и предложить топ-5 продуктов, которые важно регулярно употреблять мужчинам, чтобы увеличить уровень тестостерона, полового гормона, который также влияет на развитие костной и мышечной тканей. К слову, в женском организме он тоже вырабатывается, но в минимальных количествах. Итак, вот они, чудодейственные продукты. Запоминайте, записывайте, а еще лучше, станьте частью семейства Milz Food. Здесь знают о здоровом питании все и даже больше. Устрицы – кладезь цинка, главного стройматериала для тестостерона. Авокадо – полезные жиры выступают основой для синтеза гормона. Сельдерей содержит андростерон, который отвечает за половые функции и повышает уровень тестостерона. Овсянка, клетчатка которой положительно влияет на кровообращение. Инжир богат калием, магнием, железом, которые помогают стабилизировать вышеупомянутый гормон. Теперь вы знаете, на чем сделать акцент, садясь за стол, а сервис Milz Food поможет вам еще и высвободить время. Делегируйте команде сервиса по доставке готовой здоровой пищи составление своего рациона, и мир заиграет новыми красками.
0: Сделано со вкусом. Milz Food.

0: Реклама на русском.
1: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
3: Когда есть доверие, ничего не хочется менять. Поэтому столько людей выбирают Acropolis The Cleaners. Мы берем на себя чистку одежды, обуви, изделий из кожи и меха, одеял, покрывал и ковров. Обновление цвета и устранение дефектов на сумках. Эко-чистку диванов, спецчистку свадебных платьев и другие задачи с ответственностью и безопасным хранением. Выбирайте химчистки Acropolis в Никосии, Лимассоле, Ларнаке и Паралимне.
4: Праведную жизнь начинаешь вести тогда, когда на грешную не остается ни сил, ни денег.
5: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Новая песня на русском.

0: Крепче кофе, лучше чая. Круто утро прокачаю.
1: Ну, а если вы только проснулись, вы сделали правильно, потому что вы слушаете нас. Утреннее шоу «Русские перцы».
2: Здрасте. И привет, конечно, каждому. Друзья, напоминаем, мы вещаем на единой частоте 99 FM, а также онлайн russianradio.cy. Поэтому, где бы вы ни находились у нас на острове, либо где-нибудь путешествуете, например, подключайтесь, и все будет хорошо.
1: Ну и мы, конечно же, расскажем вам, как всегда, все самое интересное. Поговорим, кстати, про сон. Самый здоровый человек в мире.
2: Но.
1: Вот есть такой, заявляет, что он спит 4 года отдельно от своей девушки.
2: Mm-hmm.
1: И это очень положительно влияет
2: что у него
1: на его здоровье.
2: Нет,
1: нет, что-то прям есть. Ну, вот они договорились, что все, спим, значит, в разных комнатах. Он говорит, что это очень положительно влияет на его здоровье. И действительно, медицинские разные тесты говорят о том, что пары очень часто невольно будят друг друга за ночь около 6 раз. Представляешь, mm-hmm. то есть кто-то там встает, наверное, храпит,
2: да-да,
1: как-то просто пошевелился. Вот. И ты разбудил своего партнера, а это уже недосып, что и влияет на ваше здоровье. Кстати, вот именно женщинам, которые спят отдельно от своих вот вторых половинок, это еще очень благоприятно влияет на состояние кожи.
2: Ну, материнский инстинкт, да, вот этот бусечка проснулась, бусечка захрапела, вот это все, ты каждый раз на эту бусечку обращаешь внимание, потом ты вспоминаешь, так это же не моя бусечка, господи, ну подвиньте, ну и вот, да, и получается. А ты уже проснулась, а все, а недосып, а недосып.
1: Знаешь, мне только интересно после такого заявления, он останется парнем этой девушки? Я сплю вот 4 года отдельно. А у меня нет парня. Просто теперь уже.
2: Конечно, почему?
1: Шагай в отдельную свою комнату.
2: Не, Серж, так это же вот. Вот, отдельная своя комната. Прекрасно, замечательно. Я с заботой о тебе. Не надо мне тащить эту однокомнатную. Нет, пространство надо. Отдельная комната, да? Чтобы я высыпалась и красивая была. Ты же хочешь, чтобы я была красивая?
1: Да, вот. Слушай, ну многие...
2: Мне, пожалуйста, дом отдельный.
1: Многие девушки, мне кажется, жены, опять же, будут против этого. Так,
2: а расстаться, чтобы жить в своем собственном доме. И высыпаться. Ну это же супер лайфхак.
1: И блистать своей кожей. Вот смотри, какое теперь у меня состояние. А что? Потому что я... спала вот отдельно. И все хорошо. А видишь, вот этого вот, и кожа плохая. Вот он, вот этот нет, этот там где-то спит, непонятно.
2: Где-то непонятно, не высыпается.
1: Так, хорошо, а как же контроль?
2: Какой
1: вот, ну,
2: контроль?
1: Ну, вот тот самый ваш, женский, так, ну, в смысле, он там в отдельной комнате, на другой кровати, вот, а я его не вижу, рукой не могу достать и пнуть.
2: Не надо. Ну, пусть там занимается. Не знаю, что он там со своими руками. Не надо. Ну, у нас вот своя комната, а лучше свой дом. А вообще самое идеальное – это свой остров. Красота? Да и только.
1: Да.

0: Если в чай насыпать перца, будет та еще бурда.
1: А вот если перца вслушать, это дело, это да. Русские перцы на русском радио.
2: Так, ну раз уж мы про отдых решили заговорить, да, и обсудить, давай продолжим. Оказывается, что есть системный подход, как правильно отдыхать.
3: Угу.
2: Да, есть
3: инструкция такая,
2: пирамида,
3: да,
2: отдыха. Угу. Хотя, конечно, после слова пирамида уже не хочется слушать. Но мы попробуем, да? Значит, предлагают что? Распределять восстановление по 4 уровням. Микропаузы каждый час. Это база.
3: Угу.
2: Час без экранов перед сном.
3: Так.
2: Следующий уровень, да? День офлайна в неделю. То есть любой выбирайте. Ну, скорее всего, это будет ваш выходной. Ну, опять-таки.
3: И такой детокс.
2: Детокс, да, да, цифровой. Вот. Ну и, собственно говоря, 10, вот тут непонятно. 10-14 дней отпуска в год. А что так мало?
3: Угу.
2: Я считаю, что это маловато,
3: ну,
2: будет.
3: Как минимум месяц хотелось бы.
2: Ну, вот ну, говорят,
3: или,
2: что...
3: Или, как положено, 20 с чем-то дней.
2: Так, одно лишь ежегодное отсутствие на работе не решает проблему, если в остальные месяцы человек работает без остановки, поэтому обязательно, да, перерывы в рамках, вот как придумана система, то есть люди работают, есть перерыв на обед, и это должен быть перерыв на обед, когда вы не занимаетесь никакими рабочими задачами, вы спокойно просто посидели в тишине, самое главное, уберите, пожалуйста, телефон, не залипайте в этом контенте, и тогда вам будет хорошо. Ну, то есть вот эти микробрейки — это то, что надо. Дальше. Децифровизация. Вот что нам сейчас просто огромное количество экспертов уже успели подсветить, рассказать и намекнуть. Мол, ребята, мы когда сидим в своих гаджетах, мы просто, ну там, и тупеем, давайте уж,
3: да,
2: что уж откровенно.
3: Совершенно,
2: да,
3: не отдыхаем, потому что мозг наш дальше ведет свои процессы.
2: Да и в целом, на самом деле, психика настолько перегружена, что человек, в принципе, выдает какие-то неадекватные, в том числе, реакции и вещи. И это в том числе потому, что мозг постоянно загружен. Но не вывозит он просто такое количество информации. Тем более, вы видели этот контент? 90% абсолютного фейка и полной чуши. А мозгу надо напрячься, увидеть это, обработать, угу, понять, что это чушь, осознать, зачем я потратил это время. Ну, в общем, куда? То есть, все это время можно было потратить на какое-то полезное занятие, например, книжку почитать. Ну и, конечно же, те самые брейки. Кто-то говорит, кстати, что надо отдыхать долго и убедительно, а кто-то говорит, надо вот кусочничать. То есть, там,
3: мне кажется, это очень
2: тут,
3: индивидуально. Да.
2: Там,
3: и мне, наверное, больше нравится все-таки, вот когда вот 10-14 дней говорят, да,
2: да,
3: но это, наверное, несколько раз в году. То есть, вот, примерно,
2: каждый месяц, да, нормально.
3: Идеально.
2: Да, мне кажется. Или каждую неделю.
3: Это было бы лучше
2: каждую
3: всего.
2: Неделю 10-14 дней. А?
3: Да,
2: прекрасно?
3: Великолепно.
2: Мне кажется,
3: да,
2: тоже вот хороший график.
3: Ну, вот было бы здорово, хотя бы если раз
2: я
3: в 3 месяца.
2: Я жду офер. Давайте, я быстренько подпишу, согласуем и все. Сотрудница года.

0: 20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове. В Минтис. Звоните. 26 84 2000. Минтис. Место, где хочется жить.
2: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Ипнос Голд от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
3: Главный экономический закон Кипра. Чем ближе к морю, тем дороже апельсины.
4: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

0: На русском радио Кипр к утреннему столу подают только свежего любимого с игристой Аполлоновой. Русские
1: перцы на русском радио.
2: Отдых – это, конечно же, хорошо, а бесплатный отдых еще лучше. А на Мальдивах бесплатный отдых – это что-то невероятное.
3: Сереж, бесплатный отдых на Мальдивах не бывает.
2: Представляешь, бывает.
3: Нет.
2: Вот, сейчас расскажу. 3 недели можно вот так вот провести на Мальдивах, но здесь действительно есть нюанс.
3: Подвох детектед.
2: Да, взамен тебе придется ухаживать за экзотическими растениями и птицами, то есть быть таким садовником, ну и работать на птицефабрике. Вот, за это труд совершенно не платят.
3: То есть ты работаешь на птицефабрике, и садовником.
2: И садовником, да.
3: То есть у тебя две профессии, не, даже не одна.
2: Две. Да, но есть, правда,
3: свободное время.
2: Но тебе
3: это продают ночью, да, когда надо спать.
2: Ну вот, да, когда солнце выключено, пляжи не работают, да.
3: Да.
2: Мальдивы, не Мальдивы, хотя вот в принципе по контенту, который выпускают девушки, которые, кстати, вот отправляются на такую, опять же, это не подработка, потому что за это труд совершенно не платят. Вот, организаторы полностью берут на себя расходы за ваше проживание, трехразовое питание, а иногда даже дают бесплатный доступ к водным развлечениям.
3: К интернету.
2: Не, знаешь, иногда дают выйти.
3: Да.
2: Куда-то прогуляться, скорее всего.
3: Да, из фермы.
2: Бесплатный доступ к Мальдивам. Вот вам. Песочек, пожалуйста, посмотрите. Но, кстати, те, кто отправился вот на такой отдых, действительно заявляют, вот, вроде бы несложно, поухаживали за экзотическими
3: растениями.
2: Так им же
3: нельзя разговаривать. Ты что?
2: Вот.
3: Но... Их выпустили с речью заученной и сказали, иди скажи, что тебе несложно, давай.
2: Снимай вот эту красоту,
3: да,
2: которая, как обычно, все делают на Мальдивах, да? Вот,
3: и
2: там,
3: да.
2: На пляже, где-то еще там с этими велосипедами,
3: с
2: красивые виллы, вот.
3: Да.
2: Птиц не снимай.
3: Не снимай.
2: Не надо.
3: Не, ну птицы, конечно, там прекрасные. Вообще природа такая удивительная. Ну, почему бы и да? Особенно если это где-нибудь
2: в студенчестве. Ну, для кого-то это, скорее всего, да, доступный просто отдых. И кто-то вот может так и отправиться, возможно, в свое какое-то место мечты.
3: Да,
2: потому что кто-то не может себе позволить и отправиться туда, заработав денег. А вот на такой труд, который будет поощряться отдыхом, почему бы и нет?
3: Не, ну классно, там птички. Тю-тю-тю, вот это все. Ну, хорошо. Цветочки, там, травка зеленеет, ну, в определенных местах, и все. Классно. На самом деле, крутые такие опции всегда есть в разных совершенно странах. Можно вон и на горы смотреть в Китае, пожалуйста, и там в Швеции что-то постоянно предлагают какие-то вот эти вот... А, даже есть надзиратели острова, да?
2: Да, когда ты отправляешься, да, вроде бы следишь за каким-то домом, ухаживаешь, проживаешь там и наслаждаешься этими красотами.
3: Для тех, кто, например, тоже в том числе хочет перезагрузиться, классная история, немножко так сменить ритм жизни, тем более, что, слава богу, смена-то как в лагере, да? 3 недели, вот так вот немножко перезагрузился, и красота получилась. Ну, а Мальдивы, конечно, сами по себе прекрасны, особенно в сезон, это того стоит. Так что, ребята, в случае, если вы сейчас думаете, каким образом еще приобщиться и пообщаться, да, с природой, как-то вот занять себя чем-нибудь, ну, чтобы не совсем просто вот лень-тю-лень включать режим, да, еще какое-то полезное дело сделать, но при этом перезагрузиться, устроить себе такой вот детокс, да, то, пожалуйста, обращайтесь.
2: Да, если вам откликается, можете отправиться и на такое прекрасное место, как Мальдивы. А, кстати, расскажите нам 49-105-7, нравится вам такая идея или нет, напишите.
3: Да, всем нравятся Мальдивы. Ну, конечно. Ну, в чем вопрос?

0: перцы необычные, живые, энергичные. Всеми обожаемые, многоуважаемые.
1: Русские перцы на русском радио.
2: Ох, спорная тема, конечно, насчет дружбы на работе. Бывает или нет? Надо, не надо? Тут, оказывается, вот что делают эксперты. Говорят, мол, дружба на работе мешает строить карьеру. Mm-hmm. Почему? Ну, во-первых, когда вы коллеги, и кто-то из вас косячит, то второму человеку...
3: Тоже достается.
2: Ага.
3: Прицепом, значит, пошел.
2: На самом деле, тяжело сказать тебе в лицо, потому что вы вроде как подружки-подушки, да, а она обязательно обидится. То есть вместо того, чтобы принять это и разделять рабочее и личное, ну, люди обычно замешивают. Как ни крути, вот насколько бы ты осознанным и проработанным не был, все равно ты будешь воспринимать это в личку. Вот по-любому. Ну и, соответственно, что? Один косячит, вторая либо молчит, соответственно, никто никуда не двигается, тормозят процесс, либо вторая начинает говорить, или второй, неважно, да, тут вне зависимости от статуса, пола, вероисповедания, значит, начинает говорить, вдруг отваливается, и получается, что да, ты можешь заметить и, скажем так, остановить... вот эту вот ошибку века на стадии зачаточном, и компания, конечно же, это оценит и скажет, вот ты красотка, вот теперь ты занимаешься этим проектом. Ну, а, соответственно, подружка или подруг, вот, он остается вне, да, вот этой
3: Ну, в общем,
2: истории.
3: Сложно как-то сложно. Все, да? Да, потому что, опять же, если, к примеру, наоборот, ты не хочешь обидеть своего друга, вот, а надо. Что, ну, так вот работа
2: Извини, но
3: сложилась.
2: Надо. Слушай,
3: вот,
2: так-то
3: тоже портит отношения, да?
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Так, дружочек, дорогой мой, я не хотела тебя обидеть, но надо. Значит так. Вот здесь косяк, быстро исправь.
3: Да, вот, и все, отношения испортились. Ну, либо просто быть вот такие, друзья, сама солидарность. Ты косячишь, эй, я косячу. Давай вот за пару-два веселых таких друга, правда, потом, скорее всего, и отправиться с этой работы, не построив никакой карьеры.
2: До свидания, конечно. Не, ну, а как насчет варианта нормально воспринимать критику? А, не, это сложно, это все. Какая здесь дружба, да?
3: Ну, эксперты об этом не заговорили, поэтому...
2: Поэтому мы тоже не будем. Ай, друзья, ну, в общем, вот такие вот штуки нам подбрасывают периодически интернет. Кстати, а как у вас? Получается ли дружить на работе? Расскажите, пожалуйста. Если да, то на чем вот зиждется ваша та самая дружба? В чем секрет? Может быть, есть какие-то лайфхаки? Каким образом правильно и вовремя вот так вот раз-раз-раз и пройти не очень удобную ситуацию?
3: Напоминаем, номер 49-105-7 работает и принимает ваши сообщения. Так что пишите.
2: А мы пока Костю принимаем, да? Костя, дорогой, выходи, новости самое главное, рассказывай. Так, вот что тут у нас интересное?
3: Ниси Бич вошел в топ-15 самых инстаграмных пляжей мира.
2: Понятно. Ясно. Вот так вот. Вот так вот красиво мы здесь на острове живем.

0: Реклама на русском.
1: 19 сентября античный Курион наполнится магией оперы. Всемирно известный итальянский тенор Массимо Джордано и оркестр из Рима Рома Тре Оркестра подарят вечер, который останется в памяти надолго. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Билеты на soldoutticketbox.com. При поддержке Pafilia Group, Mintis Resort, журнала «Стиль жизни», «Вестника Кипра» и Cyprus Airways.
2: Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
3: Лента Кипра. На сайте и во всех

0: Только русский человек на вопрос «Ты куда?» отвечает «Ща приду».
1: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 9 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Той Конфекшенери – сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Той Конфекшенери.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, в студии Константин Столяров. В этом выпуске: Кирения, поиски пропавших при кораблекрушении продолжаются. Почему CY Alert пришел всем сразу? Nisi Beach вошел в топ-15 самых инстаграмных пляжей мира. Теперь подробнее. У берегов Кирении продолжаются поиски пропавших после крушения катамарана «Филуджет». Погибли 8 человек, среди них гражданка России. Ее гибель подтвердило посольство. Спасен 241 пассажир. Судно лежит на глубине 514 метров. Начались поиски под водой. Число пропавших без вести составило 18 человек. Оно может вырасти из-за неточностей в списках пассажиров. Суд Кирении арестовал 9 человек, включая капитана судна. На севере острова объявлен траур до 2 сентября. Служба гражданской обороны Кипра объяснила, почему экстренное оповещение 29 августа получили все жители острова разом, даже там, где дождей не было. Цитата. «К тому часу непогода дошла практически до всех районов, а жители спокойных мест могли поехать туда, где бушевала стихия. Тем, кто сигнал не получил, советуют обновить программное обеспечение телефона». Напомним, 29 августа кипрские пожарные приняли 357 вызовов. Nisi Beach в Айанапе занял 11 место в мировом рейтинге пляжей по числу публикаций в Инстаграм на метр береговой линии и стал единственным кипрским пляжем в первой двадцатке. По данным аналитиков, на пляже Nisi делают 383 фотоснимка на каждый метр берега. Второй кипрский результат у пляжа Fig-Tree Bay в Порторасе – 73 снимка на метр. Это 60-я строчка в общемировом зачете. Среди 36 стран мира Кипр по инстаграмности пляжей оказался 8-м. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове по-летнему жарко и солнечно. Во второй половине дня в горных и центральных районах страны сгустится облачность. В Тродосе не исключены дожди. Скорость ветра от 3 до 8 метров в секунду. На южном побережье ожидаются порывы до 10 метров. На море слабое волнение. Температурный максимум на побережье Кипра сегодня составит плюс 34 градуса. В Никосии будет до плюс 37, в Тродосе до плюс 23. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Спали? Просыпайтесь! Руси Шпетер зажигает! Присоединяйтесь!
1: Ну что, друзья, поехали просыпаться дальше. У нас третий час утреннего шоу, и у вас третий час отличного настроения.
2: 1 сентября, первый день осени. У кого-то день знаний.
1: Охондроз, я поняла.
2: Кто-то отмечает особенные события. Кстати, для меня сегодня это тоже замечательный день.
1: Так.
2: Сегодня, 1 сентября, у моей мамули день рождения.
1: Ух ты!
2: Светлана Станиславовна, моя любимая мамочка, я тебя поздравляю. 1 сентября действительно такой день знаний, когда все идут в школу. Я был всегда самый счастливый ребенок, потому что вот я эти цветы дарил еще и маме. Мама у меня не учитель, но... Вот 1 сентября было здорово всегда быстрее бежать со школы домой для того, чтобы поздравить мамочку с днем рождения. Поэтому тебе желаю здоровья, счастья и, конечно же, вот все мечты, которые еще есть, обязательно пусть исполнятся.
1: Ура! С днем рождения вас поздравляем! Пусть будет
2: спасибо, много
1: красоты, пусть будет много гармонии и счастья, и чтобы глаза светились и, конечно же, только хорошее случалось и происходило. А мечты маленькие, большие и огромные, все вселенские обязательно сбывались.
2: Вот такой теплый привет передаем в Беларусь. Я знаю, что вот нас там слушают, поэтому сегодня будет такой замечательный праздник. А мы, кстати, напоминаем про наших именинников, которые еще не проснулись. Вот мы дозвониться-то пытаемся, все разбудить. Ну и, конечно, ждем также ваши смс-поздравления на номер 49-105-7. Пишите, есть еще время для того, чтобы поздравить сегодня 1 сентября самых главных людей нашего острова.
1: Светлана Станиславовна, с днем рождения вас еще разочек. Ура!

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Фарфоровая кожа, идеальные фото без коррекции, притягательное сияние без килограммов косметики – цель каждой современной девушки. Поэтому бьюти-индустрия так стремительно развивается. Сегодня есть десятки решений, как сохранить идеальный вид кожи. И даже такая непростая проблема, как акне, решается порой за пару процедур. Существенно сокращается воспаление, выравнивается кожа и закрепляется здоровый вид. Если вопрос для вас актуален, попробуйте процедуру в лазер-бьюти-центре Lady Aesthetic CleaSkin. Она абсолютно безболезненна и не доставляет дискомфортных ощущений. Вы получите гарантированный результат, отсутствие травматизации и, что особо ценно, сохраните социальную активность. Луч лазера без повреждения кожных покровов проникает на глубину залегания сальных желез, в которых происходит интенсивный воспалительный процесс. Применение уникального лазера для лечения акне в сочетании с терапией импульсным светом станет гарантом вашего блистательного образа. Запишитесь на консультацию в Lady Aesthetic в Instagram или на сайте ladyaesthetic.com.cy.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр Lady Aesthetic. Искусство быть красивой.
2: На русском радио шоу отличного настроения. Русские перцы.
3: Ох, друзья, какая очень забавная новость случилась, которая теперь пылесосит весь интернет. В России произошла ситуация. Парочка прокатилась вдвоем на самокате. И поплатилась. Что случилось? Значит, супруги решили не брать два самоката. Зачем? Мы любим друг друга. Нам вдвоем.
4: Романтично, да. Вот, да, на самокате. Держаться друг за друга.
3: Да, и проехать на одном. К тому так. же, они двигались еще, ну, это вообще молодцы, конечно, по проезжей части. То есть они не удосужились, ну, там, в парке покататься, ну, еще куда ни что. Нет, они на проезжую часть такая.
4: Ну, вот так, нагло выехали.
3: Да. Прям, да? Это заметила прохожая. Так, нарушаем. Взяла, сфотографировала и отправила кадр куда надо. Угу. А там, где надо, очень быстро среагировали. С карты россиянина списали 100 тысяч рублей. Он хотел оспорить штраф, насколько я помню.
4: Ух ты, ну весомая сумма.
3: Даже выложил в сторис, мол, ребята, как так? Ай-яй-яй. Ну, естественно, он назвал гражданочку ябедой.
4: Ну, все правильно. Вообще она завидовала, тоже просто хотела покататься вместе с нами, но, извините, самокат вот только двоих вмещал.
3: Потянуло, так бы третью можно было.
4: Там с прошлого года очень ведутся большие, да. Вот борьба и запреты. Вот хотели вообще даже запретить эти самокаты, потому что очень много столкновений. Опасно, опять же, не соблюдает скоростной режим, выезд на проезжую часть, катается по два, а то и по три человека. Даже были и такие видео. Поэтому, ну 100 тысяч, это много. Это около 1500 евро.
3: Ну, вот так вот.
4: Наказали, так наказали.
3: Так прокатились с ветерком. Ну, в общем, история тут про что? Интернет разделился на две части. Одни говорят, что ну зачем вы палите, да?
4: Так.
3: А другие говорят, подождите, так ты же знаешь, что очень строго сейчас в России работают данные правила. Нельзя. И если ты, ну, идешь на такой риск, то вот, пожалуйста, то есть ты такой дерзкий, я такой смелый, а как штраф пришел, сразу ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми. Вот, в общем, есть те, которые адекватные и понимают, что так нельзя.
4: Ну, да, конечно.
3: И есть все остальные, которые говорят, вот, зачем, вот, да, это может было промолчать. Ну, как удобно, как удобно. Ребят, какой части населения?
4: На какой стороне вы бы, да, были?
3: Расскажите, пожалуйста.
4: Романтика или вот законопослушный гражданин?
3: Да.
4: Так, ну, я понимаю, это, наверное, был арендованный самокат, да? Потому что здесь было нарушено и как ты не только управляешь, и где ты едешь на этом самокате.
3: Ну, по проезжей части поехали вдвоем. Ну, ты понимаешь, да, это же реально опасно. Мало того, что они создавали определенные, ну, помехи
4: и
3: движению.
4: И подвергли себя, естественно,
3: конечно,
4: тоже опасности.
3: Ну, это прям страшное дело, не дай бог, что тут уж добавлять-то. Поэтому, ну, а тем не менее, интернет сейчас бурлит, ну, ничего страшного, минус 100 тысяч. Я думаю, что больше они вот так вот рисковать не будут. Ну, или, по крайней мере, дорогая, так у нас есть 100 тысяч рублей? Есть. Поехали!
4: Да, похулиганим! Ой, какой ты у меня романтик!
3: Да.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – «Пафилия». Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах «Пафилия». Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. «Пафилия». Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В «Айвори Рент» найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche, семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
2: Утеряны водительские права моей супруги. Нашедшего очень прошу не возвращать.
3: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
4: Новая песня на русском.

0: новости робототехники подъехали к нам из Кореи. Кстати, так. Вот, которая довольно стремительно развивается именно в этом направлении. Там появились роботы-парковщики. Ну, вот, казалось бы, мы что-то такое слышали, что вот есть какие-то системы, но там особенные платформы, которые подъезжают под ваш автомобиль, всего лишь размером около по высоте 8 сантиметров, но которые могут поднимать до 3,5 тонн. И отправляют ваш автомобиль самостоятельно парковаться. Вот, и также
1: да
0: потом...
1: Ладно. Да, ты же знаешь, что будет.
0: Самостоятельно.
1: Так это же вот этот вот полицейский, который нашел тебя на двойной и уже
0: отправил. Да?
1: Конечно.
0: А потом попробуй
1: найти.
0: Он
1: еще маленький, ты его даже не заметишь. Так ты хотя бы, форма, испугался, перепарковался.
0: А здесь, да, здесь такая вот вообще, представляешь, такая вот, как эта платформа просто подъезжает сама по себе. Вот, можешь покататься, кстати, никто не запрещает. Но говорят о том, что он действительно отправляет ваш автомобиль на свободное место и возвращает обратно по запросу. Вот, на такой парковке экономит до 50% парковочных мест. Ну, потому что все паркуются как-то либо неправильно, либо вот пока заедешь. А здесь очень удобно. И, кстати, самое полезное и главное, то, что это все бесплатно.
1: Круто. Я видела такие парковки. Я, правда, вот сейчас пытаюсь вспомнить, где, в каком месте я это видела. Знаешь, клетка, да, и несколько уровней. Мне кажется, что это был Нью-Йорк, но я могу ошибаться. В общем, и там вот вплотную просто стоят эти машины. Или это была какая-то где-то Сан-Фран. Ну, в общем, где-то это было.
0: Соединенные Штаты,
1: да? Я где-то это видела. Я не уверена даже, что это там, но где-то. Мне почему-то кажется, что это было там. И вот они, в общем, в линию вот так вот выстроены, и там даже никаких людей нету, просто платформа поднимает машину и, соответственно, спускает. Ты нажимаешь на кнопочку, и тебе автоматически спускается, вот, не знаю, там, с четвертого этажа, допустим, вниз, а-ля на лифте, да, красивенько вот так вот.
0: Тетрис даже из автомобиля.
1: Да, очень-очень-очень компактно. То есть, получается, мало места нужно для парковки в самом городе, особенно когда город большой, мегаполисы, это все важно, каждый метр очень дорого, тысяч миллионов, миллиардов стоит, вот, и таким образом они упакованы вот в эту железную сумку, торбу нашу белорусскую, вот, и вот нажимаешь код, и все, самое главное не забыть свой код.
0: Вот.
1: Да.
0: И здесь, ну, конечно, немножко так, ну, страшно, автомобиль где-то там висит. Где-то
1: нет, там нормально, нет? Ну, то есть оно все держится, все красиво, все очень благородно. Там невозможно, наоборот, очень даже круто, потому что вот эти открытые парковки, там, ну, не дай бог, подойдут люди, да, там, ты ж не знаешь, есть у них с собой что-нибудь, нет, вот, и там могут разбить стекло, угнать, пожалуйста.
0: Ну, опять же, просто давай так,
1: а на четвертый вот железный...
0: Не сильно человек хорошо паркуется. Может задеть автомобиль, может вот дверь приоткрыть чуть-чуть пошире.
1: А тут как бы такая классная автоматизированная парковка, которая, соответственно, без людей, то есть и ты туда не доберешься, ну, правда, туда не просто не попадешь, ты не знаешь, что надо делать, как это вот, как с четвертого этажа здания, да, угнать машину, где нет даже возможности человеческому созданию пройти, то есть там нету этого пространства, там нету вот этого, там специальные вот эти держатели, они исключительно только для машин, никаких других возможностей, там нормально, удобно куда-то съехать, где-то развернуться, просто нету, поэтому вот, классно.
0: Ну, да.
1: Мне нравится.
0: К чему мы это все рассказываем? Нам такие парковки нужны.
1: А, точно.
0: Вот, и не только такие системы, которые паркуют ваши автомобили вот где-то в торговых центрах, потому что там в Корее вот это прямо распространено именно в каких-то больших центрах.
1: Да.
0: Не только торговых, а вот где есть такие многоуровневые парковки.
1: Не, классно.
0: И вот то, что ты также рассказала, вот на каждую улицу хотелось бы.
1: Не, круто-круто. У нас, конечно, мне кажется, еще пока не насобирается столько прям машин. Вряд ли. Но это классная, правда, очень крутая история. Особенно если можно, представляете, да, такие парковки организовать, например, где у нас проблемы, в центре города, ну не припаркуешься, а там и может быть врач находится,
0: да.
1: Или, не знаю, твой бьюти-салон, где там две парковки предусмотрено, а клиентов 10 в моменте, и вот что делать, да, где каких-то дворах ближайших бросать, а так поставили, класс, и ты уже дошел, куда тебе надо, шикарная
0: идея. Ну что, берем пример с корейцев.

0: В музыке шутка называется «Скерцо». Русские
1: перцы! Добавь интеллекта с русскими перцами.
2: А вот еще одних роботов представили наконец-то рынку. Все, их сначала тестировали, а теперь они уже здесь.
3: Интересненько.
2: Да, знаешь что? Это робот-повар. И впервые функции... Готовка пельменей.
3: Ух ты!
2: Да?
3: То есть все сам это будет лепить, да. Вкусненько.
2: Ну, то есть он умеет делать яичницу,
3: здорово.
2: Блины, это так. Все понятно. Но, однако, вот данный робот, это китайское, кстати, производство, умеет уже лепить пельмени. Прям лепить. То есть он может сделать фарш, аккуратненько вот это вот все солепить и сварить.
3: Ну, здорово. Как вообще называется? Полностью. Робот-мама.
2: Да.
3: Робот-теща.
2: Бабуля.
3: Бабуля.
2: А что, классно.
3: Все самые приятные и теплые имена.
2: Я считаю, что это вот целый вот прям огромный такой шаг для человечества. Небольшой шажочек для робота. Ну, представь, совсем скоро у нас появится полноценный робот, который может делать, да, то есть, ну, на постоянке. Я вообще очень люблю процесс готовки, особенно когда ты это делаешь не одна. Это очень классно и очень круто мотивирует. Это такой тимбилдинг, в том числе на дому. Но если вот готовка превращается вот в рутину, и вот лишь бы что-то, да, там не всегда есть время, не всегда есть даже настроение, и когда можно делегировать вот такую красоту роботу, а самой приходить такая: я сегодня приготовлю что? Какое у меня сегодня настроение? Октопуса вот этого вкусного, да?
3: Ну, как я приготовлю? Команду там сейчас, да? А там, эй, все. Ну, здорово, особенно, я уверен, и качество будет хорошее, потому что они ведь все больше и больше улучшаются, и какие-то ресторанные, знаешь, вот блюда будут подавать.
2: Ну, представь, то есть уже моторику они вот как-то так настроили, и пельмени могут
3: лепить. Пельмешки налепить. А это труд, ого-го. Хотя, с другой стороны, знаешь, есть такая хорошая семейная традиция. Многие семьи это практикуют, когда садятся за один общий стол и лепят пельмени.
2: Да.
3: И там

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
2: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байпунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командаре С-12 или запишитесь на консультацию 95-9-62-065. Private Aesthetic Center Байпунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
3: Русские и киприоты – братские народы. Мы тоже по праздникам со стаканами танцуем. Оп!
4: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

0: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы. Утро вечера бодрее, веселее и перчее. Потому что перцы жарят. Потому что перцы жгут.
1: Что-то давненько мы зумеров не обсуждали. А ребята все создают, тренды и создают. Появился зумерский парфюм.
2: Чем пахнет, а?
1: А вот вы сейчас удивитесь, потому что они заменили обычный парфюм на духи из масел храма. Вот, то есть пошли в храм,
2: они
1: взяли
2: масло храм.
1: Вот оттуда и вот приготовили себе такие духи. Значит, появился такой тренд у них на запах ладана, миры, мускуса, уда и амбры. Вот все, что есть вот в этих маслах, которые есть в храме. Значит, куплены в церквях, прямо идут туда, вот покупают эти масла. Вот, они, говорят, держатся на теле очень долго, вот практически весь день. И самое главное, выделяют нас из толпы обычных людей, которые пахнут вот этими вот знаменитыми какими-то ароматами. Поэтому мы так вот больше выделяемся и, естественно, можем даже узнавать, кто здесь зумер.
2: Кто вонючка?
1: Ну, получается так. Представляешь, что ребята теперь вот отправились в храмы для того, чтобы заполучить себе вот такие духи.
2: Ой, так это ж, ну, это по-православному, что я скажу. Нормально. Берем. Молодцы, красавцы.
1: Ну, тренд так тренд.

0: смешочек и веселых. Русские перцы на русском радио.
1: Серж, я хочу обсудить эту новость. Я знаю, что могу.
2: Рассказывай.
1: Значит, перуанская, представляешь, перуанская длинношерстная морская свинка попалась мне на глаза.
2: Ага, так, ну для меня новость-то уже есть такая, хорошо.
1: Длинношерстная, знаешь, порода, вот у нее такая порода, у которой шерсть может отрасти аж на 50 сантиметров. Причем это
2: такая махонатая свинка.
1: Шевелюра плотная, классная, густая, блестящая. А у меня нет.
2: Там вот эти волосы это шелковистые, во все торчащие стороны, да, как я понимаю. То есть пушистая, мохнатая что-то.
1: Ухоженная она красивая.
2: Салон ходит свинка.
1: Да, но она, конечно же, растет во всех направлениях, так. Поэтому у взрослых свинок челка нередко полностью закрывает глаза. И вот такой вот, вот волосатый комочек счастья вот радует. Ну да, за ним надо
2: получается, самые модные свинки в мире.
1: То, что я просто смотрю на эти волосы, они густые, они длинные, они прям мечта, и все, я залипла.
2: А я сразу же представил, если вот помыть такую свинку, да, а потом при помощи фена высушить. Ну, это же получится просто такой, да, пушистый мячик. Какой-то ежик.
1: Я не знаю, насколько она, наверное, не должна пугаться. То, что собака пугается, когда ты включаешь фен. Коты пугаются, как не в себя. Они прям отлетают в стенку. Вот так вот.
2: Я, конечно, не пробовал такие эксперименты. Вот,
1: а
2: кстати,
1: ты подумай на кота.
2: У меня собака вот не пугается.
1: Не пугается?
2: Да.
1: Она же привыкла, потому что там девочки кругом. Вот.
2: И у меня шерсть там у нее так же отрастает. У нее, действительно. Ну, на грумминг, кстати, скоро пойдет.
1: А, видишь? Модная, красивая. В общем, ребята, если вдруг вы находитесь в состоянии, а какой бы прекрасный домашний за такой живот завести, тут вам, пожалуйста, идея длинношерстная морская свинка перуанская.
2: Ну,
1: красиво.
2: Знаешь, если у вас есть планы стать барбером, парикмахером, можно потренироваться.
1: Ну, а так сын, да?
2: Страдает.
1: Иди сюда.

0: просыпаются и страну всем сердцем будят, потому что это перцы, будоражащие люди. На русском радио.
1: Ну что, друзья, вот такое прекрасное утро, замечательное. Перуанская длинношерстная свинка, да? У нас тоже пробежала сегодня даже в рамках эфира. Но вообще, на самом деле, мы любим удивлять и классно так заряжать с утра пораньше, а дальше передавать эстафету. Во-первых, нашему прекрасному, нашему мастодонту, нашему герою, а Константину Столярову. И вот новостной фронт у него всегда в порядке. Все
2: Костя,
1: знает.
2: Но мы тебя так представили. Угу. Вот сейчас выйдешь, расскажешь новости, а мы все послушаем.
1: Самое актуальное, самое свежее. Да. Костя знает все обо всем. В общем, все обо всем и днем обо всем расскажет дальше Яна Соболева. Вот такая вот у нас небольшая подводочка получилась. А дальше, друзья, вечернее шоу с Гошей Романовым. Абсолютно новый человек у нас в команде. С 5 до 7 часов вечера. Вечера включительно. Не переключайтесь никуда. На Гошу включайтесь и наоборот, слушайте его и поддержите, пожалуйста.
2: Итак, весь день только с отличным настроением, да. На единой частоте 99FM. Три шоу ежедневно, по будням. Слушайте. Обязательно, кстати, напоминайте себе о том, что вот когда нужно включиться, вот когда нужно включить приемник. Для этого у нас, кстати, есть radio.sty, наши социальные сети, где вы можете посмотреть анонсы.
1: Ну и не забывайте, что мы далеко на этом остановиться не запланировали, наоборот, приготовили для вас еще больше новых программ и интересных вещей. Наша любимая кипрская двадцатка отныне будет выходить по пятницам с 4 до 5 часов вечера. А еще в рамках дневного шоу у нас запускаются сразу две программы. Это та самая территория отношений. Да, психотерапевт будет вещать вместе с Яной Соболевой. Зовут ее Даниэла Горавска по четвергам, да, в 13:00. И прекрасная программа «На чемодан» с создателем портала Cyprus Discovery. Если вдруг еще не заходили, зайдите, пожалуйста, и откройте для себя Кипр заново. Михаилом Дубилентом.
2: Все самое интересное о построении здоровых и качественных отношений с собой, окружающими и островом.
1: Вообще, мне, знаешь, мне очень нравится у Михаила фамилия. Дубилет.
2: Дубилета.
1: Дубилетом.
2: Хотелось.
1: Понимаешь? Вот сразу про лето. Сразу чувствуется хорошо. А почему? А потому что у нас на острове лето продолжается. Ребята, у нас сегодня 32 августа, поэтому всем улыбаться, заряжаться хорошим настроением, солнышком, вон там, тем, которое за окном, и студийным. А мы на этом с вами попрощаемся и пожелаем всего самого наилучшего завтра. В 7:00 как штык будем.
2: Ну а пока всем островам
3: Калимерушка! Калимерушка!

0: Реклама на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
2: Есть мнение, что после пяти вечера человеку нужно три вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр.
3: Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7
2: в новом сезоне на 99FM.
4: Если у вас правильная осанка, умные глаза и загадочная улыбка, значит, вы заметили, что вас фотографируют.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 10 часов.
2: Спонсор часа Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Кипр помогает Непалу. Август – самый дождливый месяц последних лет. Рынок кипрской недвижимости взял отметку в 2000 сделок в месяц. Теперь подробнее. Кипр направляет 200 тысяч евро пострадавшим от наводнений в Непале. Деньги пойдут через фонды ООН на временное жилье, лекарства, чистую воду и питание. 26 августа обрушение ледника вызвало сход сели на границе Непала и Китая. По данным на 31 августа погибли более 900 человек, почти 4 тысячи числятся пропавшими без вести. Метеослужба подвела итоги августа. Осадков на Кипре выпало в 10 раз больше обычного – 30 миллиметров вместо 3. В деревне Платанья количество осадков составило 84 миллиметра, а в Ксилатимбу норма была превышена в 200 раз. Министерство сельского хозяйства оценивает масштабные потери урожая. Впервые в этом году число сделок с недвижимостью на Кипре за месяц перевалило за 2000. В июле заключили 2040 договоров, на 11% больше прошлогоднего количества. С января по июль рынок прибавил 14%. Сильнее всего выросли Лимассол и Пафос, почти на 20%. Общая сумма завершенных сделок – 2 миллиарда 700 миллионов евро. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове по-летнему жарко и солнечно. Во второй половине дня в горных и центральных районах страны сгустится облачность. В Тродосе не исключены дожди. Скорость ветра от 3 до 8 метров в секунду. На южном побережье ожидаются порывы до 10 метров. На море слабое волнение. Температурный максимум на побережье Кипра сегодня составит плюс 34 градуса. В Никосии будет до плюс 37, в Тродосе до плюс 23. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Реклама на русском.
1: Atre Music представляет: Виктория Толстоганова и Светлана Иванова в спектакле «Оскар и розовая дама» по роману французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта. Режиссер, многократный номинант «Золотой маски» Филипп Гуревич. Пронзительная история о силе духа, ценности и радости каждого прожитого дня, наполненная теплом и юмором. О любви, вере и вдохновляющей силе дружбы. «Лимассол», 19 октября. Билеты на Sold Out и Atre Music. Спектакль, после которого хочется жить.
2: Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, раундабаут Катополимедия.
3: Звоните по телефону 99 844 811.
2: Сайт мужначас.cy.
4: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800-0707. Сайт leptosestates.com.
5: Корова, которая не дает молока, просто жадина-говядина.
6: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
7: Новая песня на русском.

0: Реклама на русском.
1: Хочется чего-нибудь вкусного.
2: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
1: Все.
2: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
1: Стритфуд?
2: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
1: Скорее, в Марина Лимассола, Иринис 11.
2: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
1: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
3: Ищите новые идеи для стильного образа? Все они уже в рандеву. Мультибрендовый магазин «Обувь»

0: город Лимассола рядом с Мариной напротив Молоса. Спиру Араузу 67. Rendezvous.cy. Мода, которая идет вам навстречу.
1: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение Buy Sell. Begin with home,
2: buysellcypress.com. Сегодня я никак не могла уснуть. Начала считать овец, потом познакомилась с пастухом, ну и тут понеслось.
3: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 11 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, в студии Константин Столяров. В этом выпуске. Кирения. Поиски пропавших при кораблекрушении продолжаются. Почему CY Alert пришел всем сразу? Nissi Beach вошел в топ-15 самых инстаграмных пляжей мира. Теперь подробнее. У берегов Кирении продолжаются поиски пропавших после крушения катамарана «Филуджет». Погибли 8 человек, среди них гражданка России. Ее гибель подтвердило посольство. Спасен 241 пассажир. Судно лежит на глубине 514 метров. Начались поиски под водой. Число пропавших без вести составило 18 человек. Оно может вырасти из-за неточностей в списках пассажиров. Суд Кирении арестовал 9 человек, включая капитана судна. На севере острова объявлен траур до 2 сентября. Служба гражданской обороны Кипра объяснила, почему экстренное оповещение 29 августа получили все жители острова разом, даже там, где дождей не было. Цитата. «К тому часу непогода дошла практически до всех районов, а жители спокойных мест могли поехать туда, где бушевала стихия. Тем, кто сигнал не получил, советуют обновить программное обеспечение телефона». Напомним, 29 августа кипрские пожарные приняли 357 вызовов. Nissi Beach в Айанапе занял 11 место в мировом рейтинге пляжей по числу публикаций в Инстаграм на метр береговой линии и стал единственным кипрским пляжем в первой двадцатке. По данным аналитиков, на пляже Nissi делают 383 фотоснимка на каждый метр берега. Второй кипрский результат у пляжа Fig-Tree Bay в Порторасе – 73 снимка на метр. Это 60-я строчка в общемировом зачете. Среди 36 стран мира Кипр по инстаграмности пляжей оказался 8-м. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове по-летнему жарко и солнечно. Во второй половине дня в горных и центральных районах страны сгустится облачность. В Тродосе не исключены дожди. Скорость ветра от 3 до 8 метров в секунду. На южном побережье ожидаются порывы до 10 метров. На море слабое волнение. Температурный максимум на побережье Кипра сегодня составит плюс 34 градуса. В Никосии будет до плюс 37, в Тродосе до плюс 23. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Реклама на русском.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя, ни с голечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
6: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь, путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
7: Все-таки каблуки – вещь необыкновенная. Надела – шикарная женщина. Сняла – счастливый человек.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Реклама на русском. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники. Лента Кипра. Ваше онлайн-информагентство. Первые новости острова здесь. Лента-сайбус.
1: 19 сентября античный Курион наполнится магией оперы. Всемирно известный итальянский тенор Массимо Джордано и оркестр из Рима Рома Тре Оркестра подарят вечер, который останется в памяти надолго. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Билеты на soldoutticketbox.com. При поддержке Pafilia Group, Mintis Resort, журнала «Стиль жизни», «Вестника Кипра» и Cyprus Airways.
2: А знаете, почему разбитая тарелка к счастью? Потому что ее мыть потом не надо.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре полдень.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.

0: Реклама на русском. Радио Монте-Карло Кипр.
1: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего, слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy. Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Улыбайтесь. Это заставляет людей ломать голову над тем, что у вас в башке.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
3: Новая песня.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закончим.

20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
2: Леди Эстетик представляет новые технологии в мире красоты, которые мы так долго ждали. BBL Forever Young. Омоложение кожи на генном уровне от Сайтон, США. Асклепион. Лазерная эпиляция шестого поколения по технологии Медиастар, Германия. Акцент. Революционный метод моделирования фигуры и лечения целлюлита от Alma Lasers, Израиль. Леди Эстетик. 97-65-38-75.
3: Почему? Почему вечный двигатель не существует, а вечных тормозов полно?
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180. Медиагруппа «Русская волна».

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 13 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по лимассолу от 15 минут. Заказывай в Bolt, Volt и Foodie.

0: всем на русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
1: Всем привет! Сегодня первый день осенний. К слову, на календаре официально день рождения сезона, да. А еще у части школьников возвращение в альма-матер, у кого-то день рождения. По всем этим поводам можно предлагать варианты празднования, как провели сегодняшнюю первую часть дня первого осеннего денечка. Ну а также делитесь, как прошли ваши школьные линейки, если таковые были, и смело передавайте приветы и напутствия своим школьникам. Пишите в наш чат 49-105.7. Возможно, прямо сейчас вы с ним куда-то едете со своим чадом, и он услышит на любимом радио свое имя, а также наставление от старшей значимой фигуры. Ну что, я должна сказать, что не обойдем мы тему психологического восприятия этого сезона. Здесь с вами Яна Соболева, и сейчас работаю небольшим таким психологическим кабинетом. С точки зрения психологии, начало осени — это мощный переходный период, друзья мои, который запускает глубокую перестройку в психике и теле человека. Поэтому мы должны с вами осознавать, что это время не просто смены календаря, это столкновение двух противоположных тенденций. Конечно же, социальная гиперактивность — у нас начинается и новые рабочие и учебные годы, и природное замедление автоматически, сокращение светового дня, увядание природы. Конечно, на Кипре это не так явно видно, но тем не менее ночи стали попрохладнее, чувствуете? Кризис конца праздника и экзистенциальные темы поднимаются. Феномен осенней хандры – это тоже, кстати, нормально. Потребность в гнездовании и уюте, а также всяческие грустные тенденции и упаднические настроения. Все это может проявляться, а может нет. Если вы относитесь ко второй категории, значит, вы человек оптимистичный, с гипертимным радикалом в своей характеристике. Ну, а если вдруг хандра и грусть, тоже не бичуйте себя. Это нормально. Ведь мы же с вами существа эмоциональные, можем на что-то реагировать и вот так. Поэтому, если вы в связке с природой и чувствуете, что что-то идет немножечко не так, как вы хотели бы, не столь радужно и грустненько, все хорошо. Пишите, поддержу. 49-105-7 – это еще и наш стол заказов. А если у вас сегодня день рождения и хотите как-то интересненько, то можно и самому себе привет отправить. Ну и родственникам намекаю, и друзьям. Если у вас есть именинник, обязательно укажите его имя, местный контактный номер телефона и, конечно же, подпишитесь, чтобы было понятно, от кого это теплое сообщение. Ну что будем делать с вами, если вдруг хандра образовалась где-то в вашем пространстве? Обязательно легализуем свое замедление. Вот прям говорите себе: замедлиться – это нормально, я никуда не тороплюсь, я все успею. Добавляйте обязательно визуального тепла и осознавайте его. Смотрите на какие-нибудь желтые, солнечные, разукрашенные природные места любимые или просто какие-то пейзажи, взятые из стока. Быть может, у вас дома есть питомец, тоже почаще с ним коммуницируйте. Управляйте своим световым днем. Постарайтесь чаще бывать на улице, светлое время суток. Ну и, конечно, дома поярче свет по утрам, чтобы обмануть биологические часы, когда дело пойдет туда, к этой ненавистной всеми смене часовых поясов. Ну, я имею в виду перевод стрелок, тот самый, от которого мы никак не можем в Европе избавиться. Поддержите свое тело рутиной, ложитесь спать в одно и то же время, а также создавайте якоря предвкушения. Ну, например, запланируйте на октябрь-ноябрь что-то очень приятное. Может быть, новую покупку или какой-то поход яркий в баньку, там, на уютный мастер-класс или какую-то небольшую поездку организуйте. Осень научит нас мудрости принятия изменений. Вот ее еще одна функция. А пока помните, вы не одни. Вот, кстати, ты не одна, чай вдвоем как раз об этом. Поддержит тему единства, поэтому всегда можете обратиться на любимое радио. 99 FM всегда рядышком, всегда обнимет и поддержит.
2: Русское радио.

0: Кипр.
1: Друзья мои, мои коллеги перцы с утра вам рассказывают, что там нашептали звезды, ну а я в обед как с той планеты Экзюпери, там, где собирают цифры в кучу, раскладываю нумерологические аспекты, поэтому давайте-ка сегодня обратимся к этой ветке определенных знаний и посмотрим, чем они могут нам пособить. Сегодня общий день под энергией цифры 2, несмотря на то, что на календаре другая, значит, не задумайтесь, просто уловите. Все строится на понимании и гибкости. Значит, первое, важно вести переговоры, встречаться, обсуждать что-то. Самое главное, чувствовать, что вы проживаете в эти моменты. Ну и, конечно же, экологичненько все должно быть. Посвятите обязательно время семье, своим близким. Много ходите, двигайтесь, помогайте людям. Это всегда созидательная энергия, которая вам возвращается стократно. Проводите время у воды, банька, бассейн, прогулка, водоем. Все, что под рукой. Ну, у нас с вами одно большое море, к нему и обращаемся. Обязательно можно помедитировать, позаниматься йогой или поработать как-то над своим физическим телом. Это уже выбирайте способ самостоятельно, что, так сказать, к душе. И будьте дипломатичнее, слушайте, понимайте, проявляйте нежность в конце концов. Если на работе нельзя с кем-то обняться, то вечером насладитесь этим телесным контактом с близкими людьми. Чего стоит избегать? Не передавайте никакие сплетни и слухи, желание здесь разорвать отношения, только если вот хотите порвать чей-то контакт или собственный с кем-то, то вот можно воспользоваться. А если хотите укрепить, то лучше сегодня не заниматься этим глухим телефоном. Спешка, суета тоже не подходит. День сомнений требует замедления. Ну и, конечно же, старайтесь каким-то образом проскочить любые упаднические настроения. Несмотря на то, что начало осени философски возвращает нас к тому, что есть периоды, когда нужно замедляться и чуть-чуть подувянуть, да? Но после летней динамики это делать, конечно же, очень сложно. Вдохновляю еще тех, кто родился 9, 18 или 27 числа. Для вас сегодня есть аспекты удачи. Ну, а что касается подсказки глобальной, которая будет у нас весь день пребывать как напоминание и маячок в Instagram, в сторис, RussianRadio.cy. Об этом прямо сейчас.
0: Карта для старта.
1: Я уже делилась с вами, что новый сезон начинаем с новой метафорической колоды. И в данном случае это будут не изображения, а целые послания. Да-да, та самая фраза, которую можно будет взять как хэштег вашего дня. И сегодня она звучит следующим образом. Семечко просто падает в землю и не думает о том, как расти. О чем это вам? Поразмыслите. А если хотите как-то замедлиться и философски развернуть эту мысль для себя, быть может, сейчас самое время было ее услышать, то обязательно зайдите в Instagram RussianRadio.cy в наш сторис, где эта карта уже ждет каждого, кому сегодня нужна была подсказка. Ждали ее? Это она. Мне кажется, очень классно иногда извне получить вот такой маячок о том, что все идет как надо и что всему нужно дать время.
0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
2: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от SolarCity. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
3: Отважный человек – это тот, кто не отбегает от кастрюльки, когда бросает в кипяток пельмени.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180. Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Днем обо всем. Шоу Яны Соболевой на русском радио Кипр.
1: Господа, я еще раз напомню, что стол заказов теперь у нас трижды в день открыт в рамках утреннего шоу «Русские перцы», дневного «Днем обо всем» и вечернего «По дороге домой». Да-да, если вы все еще не в курсе, это часть нашего празднования 20-летия. Весь год мы отмечаем эту юбилейную дату, медиагруппа «Русская волна», и осенняя версия гаджетомании не за горами, поэтому внимательно следите за анонсами, а пока встречайте моего коллегу Гошу Романова, который вечером с 5 до 7 плавно сопровождает вас по дороге домой со всех ваших дневных и утренних задач. Надеюсь, что вчера вы его уже поприветствовали. Очень прошу поддержать сегодня вечером. И для всего этого у нас есть единственный верный канал связи. Это 49-105.7. Кстати, он открыт и сейчас, поэтому пишите. Одна заявка уже ждет своего воплощения. А пока давайте посмотрим, какие еще поводы есть на календаре для того, чтобы порадовать себя и близких людей.
0: Держи повод.
1: Если у вас в окружении есть люди, для которых слово «ВГИК» аббревиатура что-то дозначит, то обязательно сегодня отправьте им смс-ку или позвоните. Дело в том, что именно в этот день, в 1919 году, в Москве была основана первая в мире государственная киношкола «ВГИК». Ей сегодня 107 лет. А тема кино у нас продолжится, и сегодня мы должны с вами обязательно поделиться вариантами, как отметить этот праздник. 3 года, он молоденький, отмечается День любителей сериалов, и здесь, мне кажется, должен открыться просто ящик изобилия, поэтому пишите 49-105-7, какие сериалы рекомендуете посмотреть, а какие-то, может быть, и не стоит на них тратить время. Давайте делиться, я, конечно же, прямо сейчас закину вам обязательно. Зацените все 6 сезонов и последний, 7-й, полный метр «Острых козырьков». Тут мои друзья и коллеги все улыбнулись, потому что я просто бесконечный амбассадор гениальной игры Киллиана Мёрфи и, собственно, этого сериала. Едем дальше. Что еще? День программиста 1С. 14 лет этому празднику. И тоже сегодня коллег нужно поздравить обязательно, если таковые имеются у вас в штате. Всемирный день написания писем отправляет нас к тому прекрасному эпистолярному жанру, который утрачивается. И сегодня вряд ли кто-то может похвастаться тем, как открывает заветный конверт и с трепетом читает рукописные буквы. Но можно сегодня попробовать такое осуществить, ну или хотя бы открытку с Кипра отправить кому-нибудь в другую страну. Международный день приматов напоминает, что нужно сохранять этот прекрасный вид животных. И, кстати, я в свой отпуск видела такого на расстоянии руки протянутой, только забыла, гиббончик, по-моему, маленький такой, знаете, когда он уже не новорожденный, но еще и не пубертат не ушел. Вот ребеночек такой, очень милое создание. Конечно, когда наблюдаешь, настроение сразу поднимается. Поэтому сегодня любого своего питомца просто погладьте за ушком так, сверху, бонусом. День знаний, день рождения осени, безусловно, но это больше к российским реалиям, потому что все-таки День знаний здесь, на Кипре, очень растянут во времени практически весь сентябрь. Поэтому, родители, пишите, у кого сегодня была линейка, кто сегодня слушал торжественные речи, а может быть, сам произносил. Давайте по тезису каких-нибудь напутствий нашим прекрасным школьникам. Ну и, конечно же, стоит отметить сегодняшних именинников, те, у кого имя может претендовать на целый торт. Андрей, Тимофей, Николай и Фёкла. Редкое имя, но встречается. За всю свою жизнь юную я повстречала одну такую девушку, да. Правда, дело было в Казахстане очень давно, и в честь бабушки ее назвали. Вот если у нас есть такая слушательница, просто позвоните, и мы поболтаем в эфире.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове. В Минтис. Звоните. 26 84 2000. Минтис. Место, где хочется жить.
2: В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
3: buysellcyprus.com. Три вещи на Кипре можно делать бесконечно. Искать парковку, вытирать пыль и ждать Pink Sleep.
4: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
5: Приветствую нашего СМС-чата 49-105-7. В этом году мой, рожденный в 2019-м, пойдет первый раз в школу. Это тот год, когда Билли Айлиш выпустила «Bad Guy». Ну что ж, я хочу вас поддержать.

0: Днем обо всем. Днем обо всем. С Яной Соболевой.
1: Друзья мои, пока в Таиланде делают необычный массаж с помощью кухонных топориков, да-да, ими аккуратно простукивают и проводят по телу клиентам, ну, таким образом создавая вибрацию, давление на мышцы, очень необычный, очень для тревожников неподходящий, мне кажется, вариант, мы расслабляемся.

0: Отправляем вас иначе. Создаем атмосферу, дарим эмоции и, конечно же, радуем новостями. Поэтому прямо сейчас мы переходим в ту рубрику, в которой самая выжимка, самый сок и самая вкуснятина.
1: Топчик на русском.
0: Помимо привычного вам отличного настроения, классной музыки и движения такой борьбы за призами, мы в свое 20-летие еще и улучшайзингом занимаемся, в принципе, наполнение наших 24 часов вещания. Да, напомню, что 20 лет в медиагруппе «Русская волна», и, конечно же, в рамках этого мы 4 сезона будем проводить гаджетоманию, 3 уже позади, и вот осенний на носу. Но подробности вы узнаете чуть позже, поэтому следите за нашими анонсами, ничего не пропускайте. Гаджетомания осенняя уже в процессе подготовки. Ну а в новом сезоне кипрская двадцатка переезжает немножечко и будет выходить по пятницам с 16 до 17 часов. Сразу после нее вечернее шоу «По дороге домой» с Гошей Романовым. Уже сегодня его можно поддержать и поприветствовать с помощью нашего чата 49-105-7. Пишите ему. Ну а еще стартует сразу 2 свежих проекта в рамках моего шоу «Днем обо всем». Это «Территория отношений» с психотерапевтом Даниэлой Горавской по четвергам в 13 часов. И «На чемоданах» с создателем портала Cyprus Discovery Михаилом Дубилетом. Тоже это во второй половине сентября начнем. Все самое интересное о построении здоровых, качественных отношений с собой, окружающими людьми и, конечно же, любимым островом. Все это на 99FM. Слушайте, подпевайте, голосуйте, участвуйте в розыгрышах. Конечно же, берите всю пользу. Задавайте свои вопросы, участвуйте в дискуссиях и предлагайте с любовью ваше русское радио Кипр.
1: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: о мире в одном радиоэфире.
1: А этот мир не перестает удивлять, и вот прямо сейчас хочется с вами поделиться, вызвать улыбку, а также желание посмотреть, да и, может быть, разобраться в вопросе, потому что если у вас есть маленькие детки, и они задают что-то из серии «А как это устроено?», вам будет что рассказать. Под самым высоким мостом в мире заметили идеальную круглую радугу. Такое редкое зрелище сняли с дрона в Китае. Она появилась у моста Хуадзян в провинции Гуйчжоу, дорожное полотно которого находится на высоте 625 метров над рекой. Благодаря высоте дрон смог увидеть радугу целиком, такой вот непривычной дугой, как мы всегда ее видим, а практически идеальным кругом. Это очень впечатляет, кстати, красиво. Зайдите, гляньте. И вот самое интересное, радуга на самом деле всегда имеет форму круга. Солнечный свет попадает в капли воды, преломляется, отражается внутри них и снова выходит наружу. И вот из-за особенностей этой оптики свет определенных цветов приходит к наблюдателю под определенным углом, примерно градуса 42 относительно направления противоположного Солнцу. С Земли и нижнюю часть круга обычно закрывает горизонт, поэтому мы видим только верхнюю часть, ту самую привычную нам дугу из всем известной детской загадки. Ну а дрон поднялся достаточно высоко, чтобы увидеть больше капель воды ниже линии горизонта. В результате скрытая часть радуги стала видимой и получился, ну, просто по циркулю идеальный круг. Так что радуга не стала круглой из-за высоты, она всегда такой была и остается. Просто с Земли нам показывают ее демо-версию. Ну а впереди мы закольцуем этот час, конечно же, классными треками, и нас ждет новый, тоже кругленький такой, 60 минут, откроет который мой коллега Константин Столяров. И у него уже есть очень классные новости. Меня впечатлило то, что Несибич вошел в топ-15 самых инстаграмных пляжей мира. Так что, если вам захочется свою ленту чем-то украсить и кому-то добавить не только милоты, но и красоты, а вот, пожалуйста, добро туда, в сторону Неси. Ну а прямо сейчас у нас блок полезной информации, а далее Ваня Дмитриенко и его трек «Ртуть».
0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – «Пафилия». Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах «Пафилия». Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. «Пафилия». Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
2: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. «Ипнос Голд» от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
3: Хочется и тортик съесть, и на диету сесть.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
4: Русское радио.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр. Все будет хорошо».
1: На Кипре 14 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
4: Хорошие новости на русском. Партнер программы – мультибрендовый магазин «Рандеву». Стиль и комфорт для жизни на Кипре.
5: Добрый день. В студии Константин Столяров. Сегодня в хороших новостях. Елена Куличенко завоевала для Кипра серебро средиземноморских игр. Несси Бич вошел в топ-15 самых инстаграмных пляжей мира. На встречу клиентам магазин «Рандеву» продлил распродажу. Теперь подробнее. Кипрская прыгунья в высоту Елена Куличенко завоевала серебро 20-х средиземноморских игр в итальянском Таранто. 31 августа она взяла высоту 1 метр 92 сантиметра и принесла спортивной делегации нашего острова очередную медаль турнира. Теперь у Кипра 13 наград – 5 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые. Игры в Таранто завершатся 3 сентября. Несси Бич в Айанапе занял 11 место в мировом рейтинге пляжей по числу публикаций в Инстаграм на метр береговой линии. Он стал единственным кипрским пляжем в первой двадцатке. По подсчетам аналитиков, на Несси приходится 383 публикации на каждый метр берега. Второй кипрский результат у Фиг-3 Бэй в Протарасе – 73 снимка на метр и 60-я строчка в общем зачете. Среди 36 стран Кипр оказался 8-м. По многочисленным просьбам клиентов, которые только что вернулись из отпусков, магазин «Рандеву» продлил период скидок, но только до 7 сентября. В «Рандеву» вас ждут новые поступления, как новинки для жаркого сезона, так и первые осенние образы от «Maison Davy», «Tendance», «Fossis», «Карл Лагерфельд», «Bio Green», «Эрнесто Далани», «Лио Джо», «Лори Блу», «Юнайтед Ньют» и многих других любимых брендов. Распродажа «Heat Wave Sale» до 7 сентября. Скидки до 70% на большой выбор одежды, обуви и аксессуаров. Приходите выбирать, примерять и просто в гости. Магазин «Рандеву» находится в старом городе Лимассола напротив парка «Молос» и «Марины». Держите фокус на позитиве и наслаждайтесь каждым днем. С вами был Константин Столяров.
4: Выпуск представляет магазин «Рандеву». Одежда, обувь и аксессуары мировых и европейских брендов для стильной жизни на Кипре.
6: Все будет хорошо.

0: все на русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
1: Отличный трек от Мэри Го открыл этот час. С вами здесь Яна Соболева до 3 часов дня. И мы с вами продолжим получать хорошее настроение, дарить друг другу эмоции и, конечно же, узнавать, что происходит в этом чудесном, огромном, бескрайнем мире. И вот возьмем, наверное, цитату оттуда из этого трека. Если не спешить, успеть можно многое, а я бы сказала, даже иногда все. Поэтому давайте успевать дарить друг другу положительные эмоции, давать только прошенные советы и, конечно же, побольше тепла, тепла, тепла. Мы с вами входим в ту пору, когда нам придется столкнуться с холодными, такими осенне-зимними деньками на Кипре. И да, уже это факт, климат изменился. Но каждый раз нужно себя чем-то греть. И лучший способ – это узнать что-нибудь новенькое и такое душевненькое, тепленькое. Вот прямо сейчас я вас так и согрею. Сегодня день японских дельфинов. И, пожалуй, самый неожиданный факт – это не праздник в честь самих дельфинов, а то, что это день, призванный привлечь внимание к их защите. Дата выбрана не случайно. 1 сентября в японском городке Тайдзи традиционно начинается сезон промысла дельфинов. Есть даже и такое в этом мире. Так вот, все зоозащитники встают в этот день как по сигналу на их защиту, а сами дельфины, конечно, не перестают нас удивлять. Если вы когда-нибудь общались с ними, то помните, как можно стать просто обезоруженным от одного взгляда и прикосновения к этому практически резиновому, но такому милому существу. Они умеют использовать уникальные свистки подписи. Вот представляете, какой интеллект? По сути, у каждого есть свой звуковой позывной. Более того, сородичи могут общаться друг с другом таким образом, чтобы имитировать эти сигналы. Ну, типа, определить свой-чужой. Еще один интересный факт – это дельфины спят буквально в полглаза. У них по очереди отдыхает одно полушарие мозга, пока второе активничает, чтобы продолжать дышать и следить за происходящим. Так что сегодня мы напоминаем себе, что в океане живут существа, которые общаются, узнают друг друга по имени и умеют дремать на работе лучше многих из нас. И таким образом снижаем давление от вот этих возникших у кого-то вот буквально первые денечки рабочие. Конечно же, вот этих эмоций, что нужно снова что-то вывозить. Да, нужно, и вы вывезете. Вот с таким оптимистичным настроем мы с вами встречаем Полину Гагарину, и немножко можно пританцовывать и подпевать.

0: о мире в одном радиоэфире.
1: Время утренней яичницы прошло, вы уже наверняка плотно позавтракали и уже даже отобедали. Если только что трапезничаете, то вам приятного аппетита. А вот яичница по AI-тематике, она вот прямо сейчас будет подана, и это вопрос такой серьезный, мне кажется, дискуссионный. AI-агенты начинают делать то, о чем их не просили. В июле исследователи зафиксировали 338 случаев потери контроля над AI. Почти вдвое больше, чем месяцем ранее. И это, конечно, такая немножко тревожащая статистика. Речь идет о системах, которые игнорировали инструкции, обходили ограничения, пытались скрыть как-то свои действия или выдавали даже себя за людей. Конечно, это уже не теория. В одном из экспериментов, например, и агенты получили задачу взломать систему. Так они начали самостоятельно искать способы обойти ограничения. А в июле агенты одного из сервисов во время тестирования выбрались из изолированной среды, получили доступ к интернету и атаковали одну из инфраструктур. Позже, конечно, выяснилось, что в операции участвовали сотни агентов, которые еще и пытались скрывать следы своей активности, что еще усугубило шок от проведенного эксперимента. На восстание машин, конечно, пока не тянет, но главная проблема, конечно, прозаичная такая. И дают все больше прав. Ну, это, конечно, доступ к почте, файлам, интернету, программам. А вот контролировать каждое его действие становится сложнее. И тут вопрос уже не стоит так, что станет ли и злым, или каким-нибудь нашим противником, а успеем ли мы поставить ему правильные ограничения. И вот тут все зависит от тех, кто либо гуманистически смотрит на вещи, или тех, кто эгоистично ставит эксперименты над человечеством. Что думаете? Пишите на 49-105-7. А если сильно заморачиваться не хочется, давайте просто воспримем это как одну из новостей и пропустим, ну так, чтобы не тревожиться лишний раз. Если хотите как-то сфокусироваться на делах собственных, семейных, дружественных, то, конечно же, не забывайте о том, что стол заказов работает. Давайте отправлять приветы, поздравлять с днями рождения. Пишите 49-105-7. Если это именинник, то его имя, местный контакт и ваши пожелания обязательны.
0: Русское радио. Русское радио. Все будет хорошо. Русское радио. Реклама на русском. Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи. Выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр. Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7 в новом сезоне на 99FM.
2: Какой олимпийский вид единоборств самый безопасный, а еще развивает дисциплину, гибкость и лидерские качества? Конечно, тхэквондо. Golden Eagle Taekwondo Academy в Ларнаке приглашает мальчиков и девочек от 6 лет. Занятия проводит лицензированный тренер кипрской организации спорта Анис Полихронидис. Черный пояс по тхэквондо – 5-й дан. Тренировки на русском и греческом. Первое занятие бесплатно. Звоните 97-88-3480.
3: Пью медицинский спирт, закусываю докторской колбасой. А здоровье почему-то все хуже и хуже.
2: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
0: Новая песня на русском.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Фарфоровая кожа, идеальные фото без коррекции, притягательное сияние без килограммов косметики – цель каждой современной девушки. Поэтому бьюти-индустрия так стремительно развивается. Сегодня есть десятки решений, как сохранить идеальный вид кожи. И даже такая непростая проблема, как акне, решается порой за пару процедур. Существенно сокращается воспаление, выравнивается кожа и закрепляется здоровый вид. Если вопрос для вас актуален, попробуйте процедуру в лазер-бьюти-центре «Леди Эстетик» «Клиоскин». Она абсолютно безболезненна и не доставляет дискомфортных ощущений. Вы получите гарантированный результат, отсутствие травматизации и, что особо ценно, сохраните социальную активность. Луч лазера без повреждения кожных покровов проникает на глубину залегания сальных желез, в которых происходит интенсивный воспалительный процесс. Применение уникального лазера для лечения акне в сочетании с терапией импульсным светом станет гарантом вашего блистательного образа. Запишитесь на консультацию в «Леди Эстетик» в Instagram или на сайте ladyesthetic.com.cy.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском.
1: Ищете новые идеи для стильного образа? Все они уже в рандеву. Мультибрендовый магазин

0: Старый город Лимассола рядом с Мариной напротив Молоса. Спиру Араузу 67. Rendezvous.cy. Мода, которая идет вам навстречу.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты.
2: Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
3: Главный экономический закон Кипра. Чем ближе к морю, тем дороже апельсины.
4: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

0: для своих. Обо всем, что интересно. Днем обо всем.
1: Друзья, всем привет! На 99FM продолжается шоу «Днем обо всем», и Яна Соболева здесь. Я приветствую каждого, кто только что присоединился, ну а отдельно шлю объятия тем, кто со мной уже все это время. Я сейчас поймала себя на мысли, что ностальгирую по отпуску, и, наверное, это нормально, когда мы вспоминаем, мы перепроживаем. Но есть места, в которых мы не бывали. И вот такой загадкой лично для меня остаются Балканы. Это, конечно, в первую очередь для меня музыка, да, традиции, безусловно, и свои пирамиды. Об этом я узнала недавно и хочу с вами поделиться. Да, такая европейская, египетская плата.
2: Место силы.
1: И попробуем по ней прогуляться, по нему. То есть в самом сердце Балкан, друзья мои, возле города Високо, находится место, которое называют Боснийскими пирамидами. Да, в 2005 году исследователь Семир Османагич заявил, что местные холмы не просто горы. Это древний пирамидальный комплекс, которому якобы больше 12 тысяч лет. Только вдумайтесь. Главная из них пирамида Солнца. Это холм Височица высотой около 213 метров. Ее склоны действительно выглядят необычно. Они ровные, а под землей находятся тоннели комплекса Равны. Сторонники гипотезы считают, что часть сооружений могла быть создана человеком и даже находят признаки такого древнего строительства. Но есть важное «но». Большинство археологов и геологов считают Височицу природным геологическим образованием. Исследования университета Тузлы показали, что холм состоит из обычных для региона слоев песчаника, конгломерата и глины. Все очень просто. И тем не менее, боснийские пирамиды, хоть пока и остаются недоказанной древней цивилизацией, но являются одной из самых известных археологических загадок Европы. И если вы пока еще не проложили свой путь в Египет, может быть, стоит начать здесь, с европейских вот таких холмов, уникальных, красивых, и пусть это станет вашим личным местом силы и сохранится бриллиантом в вашем сердце. Да, вот такие воспоминания, они действительно как драгоценные камни. Если же захочется музыкально это усилить, то мы всегда здесь на 90FM уделяем время и ностальгии, а именно по выходным в 17:00 те, кому хочется чуть-чуть вспомнить свою молодость, юность или недавние годы, если вдруг вы помоложе, то, пожалуйста, лихие 90-е, родные нулевые. Вот это наш бриллиант на уикенде. Пользуйтесь, танцуйте, вспоминайте и сохраняйте частички тепла о прошлом в своем сердце, в настоящем.

0: всем. Легко, полезно, интересно.
1: Любители кошек, котов, вы здесь? Вы меня слышите? А стримеры имеются? У нас тут есть идея как-то Кипр вывести в лидеры и присоединиться к одному проекту энтузиастов, которые взяли и собрали все стримы с котиками со всего мира на одном сайте. Представляете, прямо сейчас можно подключиться к эфирам из приютов, кота-кафе, даже с японских кошачьих островов, на выбор уйма локаций. И, на мой взгляд, Кипр должен там присутствовать максимально. Но я не стример. Таковые у нас имеются на острове, причем люди, которые от этого и получают удовольствие еще, и наверняка как-то монетизировали, поэтому вы в этом разбираетесь, пожалуйста, докрутите, чтобы какая-то следующая новость была о том, насколько мы круто здесь котиков любим, холим, лелеем и показываем. Вот договоримся, что этот сайт будет такой отдушиной, куда можно всегда заглянуть и немножко покатамиловаться. Ну, а если у вас дел громадье и куча всяких задач, а наверняка нас слушают и такие люди, и их большинство, и я здесь вас хочу поддержать, обнять и сказать, что вы не одиноки, то нам остается только поддерживать друг друга теплом, и вариантов для этого уйма. Хочу передать привет одному из именинников. Максим, ну почему же вы не на связи? Все никак не могу до вас дозвониться. Тем не менее, если вдруг сейчас вы на 99FM и не приняли звонок с вот этого номера, который оканчивается на 105.7, то, знаете, звонила вам я. Ну и мои коллеги, конечно, все присоединяются. И в вашем лице всех именинников сегодняшнего 1-сентябрьского красивого осеннего дня поздравляем и желаем вам процветания, чтобы о вас всегда помнили, сколько бы лет вам не исполнялось. Попытку еще одну предприму, потому что чуть-чуть времени есть до конца этой эфирной смены. Ну а пока потанцуем под Женю Трофимова и «Комнату культуры», вспомним, что все сны бывают о ком-то одном. Быть может, у вас такая зазноба в сердечке имеется.

0: Реклама на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
2: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» – радио «Монте-Карло». Слушайте в Лимассоле на 104,5 FM или на сайте montecarlo.cy.
3: Сегодня на работу вышел пораньше, чтобы опаздывать не торопясь.
4: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.
5: Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.
6: Дмитрий Колдун закрывает этот час треком «Поцелуй меня». И это отличный пример того, как не нужно заставлять другого догадываться о твоих желаниях. Вот и я прямо скажу, жду вас завтра. Приходите в 13:00. Яна Соболева здесь на 99 FM. С удовольствием проведу с вами эти два часа.

0: Русское радио. Russian Wave Media Group представляет Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 15 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Milk's Food.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева, о том, как еда влияет на качество жизни. Нутрициология, как показывает практика, вызывает больший интерес у женщин. Поэтому сегодня я хочу подбросить дровишек в топку мужского внимания и предложить топ-5 продуктов, которые важно регулярно употреблять мужчинам, чтобы увеличить уровень тестостерона, полового гормона, который также влияет на развитие костной и мышечной тканей. К слову, в женском организме он тоже вырабатывается, но в минимальных количествах. Итак, вот они, чудодейственные продукты. Запоминайте, записывайте, а еще лучше, станьте частью семейства Milk's Food. Здесь знают о здоровом питании все и даже больше. Устрицы – кладезь цинка, главного стройматериала для тестостерона. Авокадо – полезные жиры выступают основой для синтеза гормона. Сельдерей содержит андростерон, который отвечает за половые функции и повышает уровень тестостерона. Овсянка, клетчатка которой положительно влияет на кровообращение. Инжир богат калием, магнием, железом, которые помогают стабилизировать вышеупомянутый гормон. Теперь вы знаете, на чем сделать акцент, садясь за стол, а сервис Milk's Food поможет вам еще и высвободить время. Делегируйте команде сервиса по доставке готовой здоровой пищи составление своего рациона, и мир заиграет новыми красками.
0: Сделано со вкусом. Milk's Food.

0: Реклама на русском. Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр.
1: Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7
0: в новом сезоне на 99FM.
2: Атри Мьюзик представляет: Виктория Толстоганова и Светлана Иванова в спектакле «Оскар и розовая дама» по роману французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта. Режиссер – многократный номинант «Золотой маски» Филипп Гуревич. Пронзительная история о силе духа, ценности и радости каждого прожитого дня, наполненная теплом и юмором. О любви, вере и вдохновляющей силе дружбы. «Лимассол», 19 октября. Билеты на Sold Out и Атри Мьюзик. Спектакль, после которого хочется жить.
3: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение Buy Sell. Begin with home,
4: buysellcypress.com. Черные кошки перестали перебегать мне дорогу. Не видит смысла.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Флейм, Айова, Доуз, Ловлю.
1: Русское радио.
2: Нас обнимают облака, я тебя, ты меня. 10 минут назад была гроза.

0: Реклама на русском. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
1: Вот в наше время...
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Не с колечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
6: Если девушка слушает вас, не перебивая, не стоит ее будить.
7: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 16 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, в студии Константин Столяров. В этом выпуске. В порту Кирении произошли столкновения родственников пропавших пассажиров с охраной. Заказное убийство сорвано, в роли киллера выступал полицейский под прикрытием. Переводы по номеру телефона уже в следующем году. Теперь подробнее. Сегодня утром в порту Кирении родственники пассажиров затонувшего парома «Филоджет» прорвали полицейское оцепление. На место прибыли лидер турко-киприотов Туфан Эрхюрман и посол Турции. Толпа встретила их криками и свистом. Повод для возмущения – подозрение, что власти занижают число жертв. Один из выживших заявил, что лично достал из воды тела двух человек, которых нет в официальном списке. Мужчину доставили в полицию на допрос. Официально подтверждена гибель 8 человек, 18 все еще числятся пропавшими без вести. Подробности на сайте «Лента Кипра». Кипрская полиция вместе с Европолом ищет заказчиков двойного убийства, которое готовили на острове. Двое норвежцев и ирландец искали киллера в Даркнете и вышли на сотрудника датской полиции под прикрытием. За устранение двух братьев-близнецов, граждан Великобритании, ему предложили около 85 тысяч евро. Всех троих задержали 27 августа, когда они раскладывали деньги по тайникам. Самих предполагаемых жертв найти пока не удалось. На Кипре готовят межбанковский сервис, который позволит переводить деньги по одному номеру мобильного телефона без IBAN. Ориентир по запуску – первый квартал следующего года. Систему строят по образцу греческой Iris. Уже в этом месяце представители компании JCC начнут переговоры с Ассоциацией банков Кипра. Они обсудят безопасность, проверку получателя и лимиты на переводы. Подробности наших выпусков на сайте и в соцсетях «Ленты Кипра». Будьте в курсе. И о погоде. На острове солнечно и довольно жарко. Сегодня в Никосии воздух прогревался до плюс 39 градусов. Ночью в центре и на побережье страны столбики термометров снизятся в среднем до 25 градусов. В горах будет до плюс 17. Завтра погодные показатели существенно не изменятся. К полудню и во второй половине дня над горами сгустится небольшая облачность, однако осадков не ожидается. Скорость ветра сегодня и завтра будет колебаться на отметках от 4 до 10 метров в секунду. Средняя температура морской воды на кипрских пляжах – плюс 28 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Реклама на русском.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
2: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. «Ипнос Голд» от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
3: Не молчи на меня.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
4: Новая песня на русском.

20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11.00.

все дома.

0: Реклама на русском.
1: Где пройти курс лазерной эпиляции? Ответ очевиден. В Lady Aesthetic. Лидер лазерной эпиляции на Кипре представляет лучшее оборудование от Alma Lasers и Asclepion. Специалисты Lady Aesthetic – опытные профессионалы с многолетним стажем. Наши центры рекомендуют подругам. Доверие клиентов – главная ценность Lady Aesthetic. Звоните 97-65-38-75.
2: Вот в наше время.
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя, ни с колечком.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
6: Лихие 90-е. Родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
7: Трудно перейти на невинные радости свинных.
8: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
9: Русское радио.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 17 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Добрый вечер, в студии Константин Столяров. В этом выпуске: правительство продлевает действие сниженного налога на топливо. Фонд Хаджияно поможет семьям пассажиров, погибших при крушении катамарана у берегов Кении. Ливан сорвал отправку 25 мигрантов на Кипр. Теперь подробнее. Минфин Кипра решил продлить сниженный налог на топливо. Об этом сегодня сообщили парламентскому комитету по энергетике. Законопроект уже одобрен министром. На днях его внесут в парламент, а действовать он начнет с 18 сентября. Предположительно, до конца ноября. Если льготу не продлевать, то заправка на 50 литров обойдется дороже примерно на 4 евро 17 центов. Благотворительный фонд киприота Стелиоса Хаджияно выплатит по 10 тысяч евро за каждого погибшего при крушении парома у Кирении. Всего до 260 тысяч на 26 семей. Деньги переведут ближайшему живому родственнику, вплоть до родства второй степени, по письменному заявлению через форму на сайте фонда. Инициатива вызвала споры в соцсетях. Многие пользователи выразили недовольство подобной помощью туркам и туркокиприотам. Служба госбезопасности Ливана предотвратила отправку на Кипр лодки примерно с 25 гражданами Сирии. Предполагаемого организатора задержали 31 августа. Лодка к тому моменту еще не отошла от берега. На допросе он признал, что руководил сетью нелегальной переправки людей из Сирии в Европу, преимущественно через Кипр. Подробности наших выпусков на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове солнечно и довольно жарко. Сегодня в Никосии воздух прогревался до плюс 39 градусов. Ночью в центре и на побережье страны столбики термометров снизятся в среднем до 25 градусов. В горах будет до плюс 17. Завтра погодные показатели существенно не изменятся. К полудню и во второй половине дня над горами сгустится небольшая облачность, однако осадков не ожидается. Скорость ветра сегодня и завтра будет колебаться на отметках от 4 до 10 метров в секунду. Средняя температура морской воды на кипрских пляжах плюс 28 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: По дороге домой на русском радио Кипр.
1: Ну что, вот он, тот самый момент дня, когда можно наконец перестать делать вид, что вы сегодня еще что-то успеете. Добрый вечер, если вы сегодня прямо сейчас за рулем, значит рабочий день постепенно где-то остается позади, ну а впереди дорога домой, движемся именно по ней. На русском радио Кипр у микрофона Гоша Романов. Вообще вечер на самом деле удивительное время какое-то, утром мы строим с вами планы, днем пытаемся их выполнить, ну а вечером уже оцениваем результаты, а иногда и приходим к выводу, что самое главное достижение этого дня все-таки доехать домой. И вот сейчас самое время немного выдохнуть, потому что уверен, что многие из вас на пути к дому буквально в 2-3 минутах, а значит вас ждет любимый диван, любимый холодильник и, конечно же, горячий ужин. Так что пристегивайтесь, устраивайтесь поудобнее, если стоите в пробке. Ну, я вас морально поддерживаю, я всегда на вашей стороне. Дорога домой начинается прямо сейчас.

0: Вечернее шоу. По дороге домой с Гошей Романовым.
1: Пока у вас дорога домой, у меня была дорога прямиком на работу. Я прогуливался до студии, увидел так много владельцев собак, и, как ни странно, все шпицы. Да, вот одни шпицы по кругу. Наверняка у кого-то из вас тоже есть любимый хвостик, который радуется возвращению домой. И вот, оказывается, это не просто наше ощущение, что они радуются. Ученые решили проверить, действительно ли собаки так хорошо считывают человеческие эмоции. В эксперименте участвовали 14 собак, им показывали фотографии людей с разными выражениями лица, а вот сами животные в это время лежали в томографе. Такое себе дело, конечно, уже страшно, но когда собаки видели улыбающиеся лица, у них активировалась вот эта область мозга, связанная с системой вознаграждения. Да, представьте себе, им достаточно уловить сигнал, лицо расслабленное, настроение такое хорошее, рядом человек, с которым все, в принципе-то, в порядке и нормально. Это многое объясняет, почему собака встречает вас так, будто вы вернулись, ну, не знаю, не с работы, а после трехлетней какой-то экспедиции. Почему она может радоваться, когда вы просто посмотрели на нее? Так что, если сегодня дома вас встретит собака, улыбнитесь ей в ответ. Возможно, для вас это просто улыбка, но для нее это приятный бонус к этому вечеру.

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
1: Ищете новые идеи для стильного образа? Все они уже в рандеву. Мультибрендовый магазин

0: Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Спиру Араузу, 67. Rendezvous.cy. Мода, которая идет вам навстречу.
1: Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам. Грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле. Раундэбаут Катополимидия. Звоните по телефону 99-844-811. Сайт мужначас.cy.
2: Ничто так не украшает квартиру, как ребенок с фломастером.
1: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
3: Новая песня на русском.

0: Культурный код.
1: Ну а мы с вами продолжаем путешествовать по Мурчащему острову. Если вы недавно на Кипре и уже успели съездить в Айанапу или Кава-Греко, покататься на лодке, посмотреть на те самые морские пещеры, то есть шанс, что вы пропустили самого интересного местного жителя. Потому что, по легенде, в этих водах живет морское чудовище. Причем у Кипра есть все для полноценной мифологии. В общем-то, солнце, древние боги, пещеры, море. Не хватало только своей Нессии. И она, судя по всему, тоже нашлась. Чудовище якобы обитает в районе Кава-Грека. Рыбаки рассказывали о такой большой загадочной сущности, не в виде гномика, конечно, которая появляется у поверхности, движется рядом с лодками и иногда способна повредить или даже утащить рыболовные сети. Но самое смешное, что местные дали имя дружелюбное животное, такое дружелюбное чудище, потому что людей оно, согласно историям, не трогает. То есть перед нами, возможно, единственное морское чудовище, которое придерживается своего принципа: «Я вас не ем, и вы, пожалуйста, меня не фотографируйте». А вот в описании у очевидцев разное. Кто-то говорит, что о существе похожем на змею, кто-то видел что-то вроде крокодила, ну а некоторые вообще сравнивали его с доисторическим морским животным. Ну, у этой истории есть, конечно, очень древний кипрский контекст, потому что Кава-Грека в античности называли Пиделионом, а вот сам мыс был связан с культом Афродиты. И вот многие делают отсылку на древнего греческого такого монстра Скилла, или кто-то знает его как Сцилла, знаменитое морское чудище. Поэтому некоторые связывают современную легенду о чудовище Айанапы именно с древними историями о морских монстрах. Понятное дело, что нет найденного животного, нет подтвержденной фотографии, нет образца, который можно было бы предъявить ученым. Есть только рассказы, легенды и отдельное неподтвержденное видео. Так что, когда вы в следующий раз будете проплывать мимо Кава-Грека и увидите что-то подозрительное в воде, не паникуйте. Скорее всего, это просто волна. Но это не точно.

0: Реклама на русском.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
2: В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com.
3: Киприоты очень ценят своих русских жен. Ведь русские девушки не только умницы и красавицы, так у них еще и мамы живут далеко.
4: Russian Radio Cyprus. Advertise with us 255-88180.

0: Не баг, а фича.
1: Слушайте, есть такое ощущение, которое сложно нормально объяснить. Вот вы заходите, например, в новое место, а вдруг понимаете, что уже знаете его, что сейчас произойдет, тоже знаете. И сейчас человек, например, повернется, прозвучит именно эта фраза или какой-то жест. Через несколько секунд произойдет какая-то мелочь, и она действительно происходит. А потом остается достаточно такое странное чувство, будто этот момент уже когда-то был. И это дежавю. Самое интересное начинается, когда ученые попытались проверить не само ощущение знакомости, а вот эту одну его необычную деталь – предчувствие следующего события. Оказалось, во время дежавю человеку действительно кажется, что он может предсказать, что будет дальше. Причем ощущение бывает настолько убедительным, что кажется почти интуитивным. Но когда такие предсказания проверяли экспериментально, точность не превышала уровень самого обычного случайного угадывания. Получается, что довольно любопытная особенность памяти у нас. Мозг может создать вот это ощущение, будто нынешняя ситуация уже знакома, даже если вы не можете вспомнить, где именно она произошла раньше. Я так думаю, дело не в воспоминании о конкретном событии, а вот в совпадении отдельных деталей. Знакомая обстановка, может, похожий звук вы где-то слышали когда-то в детстве, положение предметов, может, выражение лица вообще или последовательность действий. Сознание не находит исходный эпизод, но, думаю, чувство знакомости у вас точно появляется. И вот это, пожалуй, самое странное. Потому что иногда мозгу не нужно вспоминать прошлое, чтобы убедить нас, что оно уже произошло. Достаточно легкого ощущения. Поэтому, если сегодня вечером вам вдруг покажется, что вы уже проживали этот момент, не обязательно, что вы заглянули в будущее. Возможно, ваша память просто решила немного поимпровизировать и прикольнуться над вами. А память — это не баг, это фича.

впереди нас ждет еще один час, ну а значит, есть время обсудить что-нибудь важное, не очень важное, ну или раствориться в финальной вечерней переключке. Я буду вас всех ждать именно в следующем часике, потому что там у нас АСМР ждет. Ух, как я люблю это дело. Но если вы уже думаете, что Кипр знаете, например, на 100%, то вас ждет переключка вместе с Яной Соболевой. А потом выясняется, что буквально, знаете, вот в нескольких километрах, например, от вас есть истории, в которой вы даже не слышали. На чемоданах Михаил Дубилет вместе с Cyprus Discovery будет показывать остров с совершенно другой стороны. История, культура, даже необычные места, традиции и, конечно же, вещи, которые легко пропустить невооруженным взглядом. Так что чемоданы пока можно не собирать. Сначала отправляемся путешествовать вместе с нами. Ну а эстафету я прямо сейчас передаю Косте Столярову. Острые новости. Осторожней, не порежьтесь. Ну а мы встретимся совсем скоро и продолжим путь по дороге домой.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове в Минтис. Звоните 26 84 2000. Минтис – место, где хочется жить.
2: 19 сентября античный Курион наполнится магией оперы. Всемирно известный итальянский тенор Массимо Джордано и оркестр из Рима Рома Тре Оркестра подарят вечер, который останется в памяти надолго. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Билеты на soldoutticketbox.com. При поддержке «Пофилия Групп», «Минтис Резорт», журнала «Стиль жизни», «Вестника Кипра» и «Сайпрус Эрвейс».
3: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
4: Для меня работа святое, а святое лишний раз лучше не трогать.
2: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Звезды, мне страшно падать.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 18 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Добрый вечер. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. 4 новых случая лихорадки Западного Нила. Ревность стала причиной ножевого ранения. Пострадавший борется за жизнь. Инфляция разогналась до 5,2%. Теперь подробнее. На Кипре с начала сезона подтвердили 4 случая заражения вирусом Западного Нила. Еще 2 проверяют лабораторно. Минздрав называет ситуацию контролируемой и ссылается на низкое число госпитализаций. Отмечается, что лихорадка Западного Нила протекает бессимптомно примерно у 8 зараженных из 10, от человека к человеку она не передается. Ведомство советует защищаться от комаров и не оставлять дома стоячую воду в ведрах и цветочных горшках. Подробности на сайте Лента Кипра. Полиция Никосии расследует покушение на убийство в Агландже. В ночь на 1 сентября 21-летний гражданин Индии получил ножевое ранение. Его прооперировали в центральной больнице Никосии. Состояние остается крайне тяжелым. Задержаны 2 соотечественников пострадавшего. По предварительной версии следствия, нападавший – бывший партнер его девушки. Мотивом могла быть ревность. Годовая инфляция на Кипре в августе достигла 5,2% против 4,4% в июле. Это вторая строчка антирейтинга еврозоны, выше только Литва. Год назад инфляции на острове не было вовсе. Главный источник давления – энергоносители. По еврозоне они подорожали за год более чем на 14%. Мартовский прогноз Кипрского центробанка на весь год был вдвое ниже. Подробности наших выпусков на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове солнечно и довольно жарко. Сегодня в Никосии воздух прогревался до плюс 39 градусов. Ночью в центре и на побережье страны столбики термометров снизятся в среднем до 25 градусов. В горах будет до плюс 17. Завтра погодные показатели существенно не изменятся. К полудню и во второй половине дня над горами сгустится небольшая облачность, однако осадков не ожидается. Скорость ветра сегодня и завтра будет колебаться на отметках от 4 до 10 метров в секунду. Средняя температура морской воды на кипрских пляжах – плюс 28 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Вечернее шоу «По дороге домой» с Ветерком в компании Гоши Романова.
1: Да, это я. Ну а если вы только что к нам присоединились, и надо сказать, что очень вовремя, потому что сейчас 18.00, рабочий день у многих уже закончен, вечер только начинает оборот свой набирать, но кто-то сейчас едет домой, кто-то только выбирается с работы. Как бы день не складывался и не складывался ваш маршрут, я постараюсь сделать его поприятнее. Впереди еще час хорошей музыки, конечно, ведь мы ее тоже без внимания не оставили. По пятницам в 16.00 Ира Аполлонова собирает главную музыкальную двадцатку страны. Самые горячие треки, которые хочется слушать, подпевать, ну, если никто не видит, немного танцевать. Кипрская двадцатка — это ваш плейлист, настроение и возможность самим решать, кто поднимается выше. Без новостей я вас тоже не оставлю и, конечно, жду ваших сообщений. Если вы только-только по пути домой вспомнили, что у кого-то сегодня день рождения, там, муж, например, жена, начальник. Хотя, мне кажется, между жена и начальник нужно ставить равно. Смело пишите к нам 49-105-7. Не забудьте указать номер, по которому мы можем дозвониться. И всегда можно сказать, что я не поздравлял тебя, потому что ждал именно вечернего эфира. Я, если что, подтвержу. Дерзайте, второй час по дороге домой. Поехали!

0: «По дороге домой» на русском радио Кипр.
1: Говорит, что если проснувшись, ты не хочешь идти на работу, пора увольняться. А вот житель Тольятти так явно не думает. Чтобы не опоздать на работу, житель Тольятти плыл 30 километров по Волге, да еще и на украденном сапе. Трудоголик покусился на такое имущество местной турбазы, надеясь успеть вовремя на работу, потому что он проспал, но в итоге его задержала полиция. Закончился этот блокбастер возмещением ущерба. В принципе, и все. Теперь ему остается только сушить весла. Вот же смельчак, бывает и такое.
0: Русское радио.
2: Все будет хорошо.
0: Реклама на русском. Лента Кипра. Первыми новости появляются здесь. Заходите на сайт lenta.cy и подписывайтесь в соцсетях.
3: Ищете новые идеи для стильного образа? Все они уже в рандеву. Мультибрендовый магазин «У»,

0: Лимассола рядом с Мариной напротив Молоса. Спиру Араузу 67. Rendezvous.cy. Мода, которая идет вам навстречу.
1: Есть повод для праздника?
2: Для праздника не нужен повод. Для праздника нужен торт.
1: В Toy Confectionery от Пунина всегда в наличии торты с авторскими вкусами. Просто выбирайте и празднуйте.
2: А если хочется чего-то особенного?
1: Мы создадим торт мечты с индивидуальным дизайном, начинкой и оформлением.
2: Звучит красиво.
1: Празднично.
3: Незабываемо.
1: Toy Confectionery by Пунин в Лимассол Дель Мар.
2: Подробности на toyconfectionery.com.
4: Бывает, любишь его, любишь, а он бац и подстригся.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Новая песня на русском.
7: Не

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: интересные премьеры месяца.
1: Очень понравилась игра актеров на высоте.
2: В теме. Пришло время и вам быть в теме, ведь у Дэни Вильнёва снова проблемы с песком. Да, и судя по всему, режиссёра решил решить, это тоже он умеет, самым дорогим способом снять еще одну «Дюну». 18 декабря, так говорят, выходит «Дюна», часть третья, и это одна из главных кинопремьер конца 2026 года. Новый фильм снова занимает и снимает сам Дени Вильнёв, Тимоти Шаломе возвращается в роли Пола, а вот за музыку отвечает кто? Конечно же, Ханс Циммер. Какая же у него волшебная музыка. Сюжет пересказывать, конечно же, не будем. Действие происходит спустя много-много лет после второй части. Пол уже император, а вот история становится заметно мрачнее. И это мне нравится, потому что не хватало в прошлых фильмах вот этой вот мрачности. В основу фильма легла «Миссия Дюны», вторая книга цикла. Главная новинка, кстати, в касте актеров есть, и это Роберт Паттинсон. Наверняка выйдет прямиком из «Сумрака». Он играет Ститейла, персонажа, которого поклонники книг прекрасно знают и который способен менять свою внешность. И вот это тоже что-то мне напоминает. Ох, что-то это Роберт Паттинсон. Конечно же, будет еще множество актеров, которые решили показать себя во всей красе в новинке. Аня Тейлор-Джой, которая во второй части появилась буквально на несколько секунд, теперь получает полноценную роль. А вот что особенно интересно с точки зрения самого кино, Вильнёв решил сильнее использовать пленку. Большая часть фильма снята на 65-миллиметровую пленку, а некоторые сцены на 70-миллиметровую. При этом пустынные сцены снова снимали цифровыми камерами. И это не просто техническое баловство, скажете вы. Режиссер прямо говорит, что «Дюна», часть третья, рассчитана на максимально большой экран. Так что с телефона мы с вами не посмотрим. Я думаю, что у него есть явно какие-то договоренности с магазином электроники, потому что первые две части были поводом посмотреть «Дюну» в кино, но третья, похоже, будет поводом не экономить на размере вашего экрана.

0: Реклама на русском.
1: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
2: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе, стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
3: На Кипре слово «срочно» считается нецензурным.
4: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: на русском радио «Ближе к телу». Ближе к
1: телу. Слушайте, заметил, что вот именно за собой в последнее время как-то трудно мне засыпать в одно и то же время. А если вы тоже регулярно смотрите на часы, например, в час ночи думаете, ну все, сейчас точно иду спать, а потом каким-то загадочным образом обнаруживаете себя в 3:30, не спешите ругать себя. Ну, а если вас ругает вторая половинка, так вообще можете и ответить твердо, что вы человек с высоким интеллектом. По крайней мере, одна научная работа дала всем ночным людям очень приятную возможность оправдать себя. В 2009 году психолог Сатоши Канадзава проанализировал данные большого американского исследования и обнаружил любопытную связь. Люди с более высокими показателями IQ в среднем ложились позже. Например, у участников с IQ выше 125 среднее время отхода ко сну в будни было около половины первого ночи, а в выходные примерно в 2 часа. Просыпались они в выходные в среднем около 11 часов утра. Ну а у людей с IQ ниже 75 среднее время отхода ко сну было около 23-41. Так, у меня какая-то разбежка уж слишком большая, и меня это тревожит. Ладно, авторы предложили довольно необычное объяснение. Человеческий организм исторически был настроен на жизнь примерно по принципу: солнце село, день закончился, пора отдыхать. Спасибо большое, ученые, мы об этом даже не догадывались. Ну а потом человечество придумало свое электричество, какие-то лампочки, телевизоры, интернеты, возможность полистать те самые шорты, на которые мы постоянно залипаем, рилсики. И вот по гипотезе Канадзавы, более высокий интеллект может быть связан с большей готовностью отходить от привычных эволюционно старых моделей поведения. Это, конечно, не означает, что поздний сон автоматически делает из вас сверхчеловека, да, человека поумнее. Современные исследования говорят гораздо осторожнее. Вот в 2025 году, например, в большинстве работ не обнаружили прямого влияния хронотипа и на когнитивные способности. Зато оказалось важным другое. Человеку проще показывать хороший результат тогда, когда время суток совпадает с его собственным биологическим ритмом. Так что, жаворонки, давайте поутру просыпаемся, сразу им доносим информацию. Ну а совы, их в 7 утра, конечно, лучше не будить и вообще ничего не предлагать. Вот такие пироги.

0: Вечерняя переключка.
1: Ну, сейчас давайте просто поедем. Или все-таки доедем домой. Вечер уже пришел. Правда, на Кипре вечер пришел, а жара пока решила остаться. Она вообще здесь живет. Но солнце уже отпускается ниже, небо становится помягче. Дорога впереди постепенно будет загораться огоньками. Вы едете, замечаете, как день медленно растворяется в зеркалах. Где-то впереди пальмы, где-то сбоку море, а где-то человек все еще ищет парковку. И, судя по выражению его лица, он уже не ищет, а просто ругается на каждое занятое место. Пусть ругается, а мы не будем с вами торопиться. Просто едем. Почувствуйте вот этот теплый воздух из окна, ну или из кондиционера. Сделайте спокойный вдох, медленный выдох и представьте, что каждый светофор, который вы проезжаете, забирает с собой одну сегодняшнюю мысль. Вот этот забирает мысль «надо было сделать так». Все, мысль уехала. Следующий заберет «а я бы сказал вот это», и она тоже уехала. Сейчас вам не нужно ничего решать. Вы уже достаточно подумали, достаточно разговаривали, достаточно делали вид, что все у вас под контролем. Теперь можно просто ехать. Сегодня больше ничего от вас не требуется, кроме одного — доехать домой. А там душ, ужин, диван и, возможно, 5 минут абсолютной тишины. Хотя, если дома есть дети, про тишину я, конечно, вам сказки рассказываю. Но мечтать полезно. Дом уже где-то рядом. А все остальное может подождать.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – «Пафилия». Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах «Пафилия». Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. «Пафилия». Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Какой олимпийский вид единоборств самый безопасный, а еще развивает дисциплину, гибкость и лидерские качества? Конечно, тхэквондо. Golden Eagle Taekwondo Academy в Ларнаке приглашает мальчиков и девочек от 6 лет. Занятия проводит лицензированный тренер кипрской организации спорта Анис Полихронидис. Черный пояс по тхэквондо – пятый дан. Тренировки на русском и греческом. Первое занятие бесплатно. Звоните 97-88-3480.
2: Атри Мьюзик представляет: Виктория Толстоганова и Светлана Иванова в спектакле «Оскар и розовая дама» по роману французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта. Режиссер – многократный номинант «Золотой маски» Филипп Гуревич. Пронзительная история о силе духа, ценности и радости каждого прожитого дня, наполненная теплом и юмором. О любви, вере и вдохновляющей силе дружбы. «Лимассол», 19 октября. Билеты на Sold Out и Атри Мьюзик. Спектакль, после которого хочется жить.
3: Существует легенда, что под утро стены для перфоратора мягче.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Вечернее шоу «По дороге домой» с Ветерком в компании Гоши Романова.
1: Ну что, друзья, кажется, мы с вами все-таки доехали. 2 часа пролетели незаметно, а значит, дорога сегодня была не такая уж и длинная. И дальше в плейлисте «Глянец» и «Сделано со вкусом» с Яной Соболевой. А завтра зафарширует ваше утро настоящий русский перец Сергей Любимов и перчикса. Это Ира Аполлонова. Пока-пока, услышимся завтра.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 19 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Добрый вечер, в студии Константин Столяров. В этом выпуске: правительство продлевает действие сниженного налога на топливо. В порту Кирении произошли столкновения родственников пропавших пассажиров с охраной. Инфляция разогналась до 5,2%. Теперь подробнее. Минфин Кипра решил продлить сниженный налог на топливо. Об этом сегодня сообщили парламентскому комитету по энергетике. Законопроект уже одобрен министром. На днях его внесут в парламент, а действовать он начнет с 18 сентября. Предположительно, до конца ноября. Если льготу не продлевать, то заправка на 50 литров обойдется дороже примерно на 4 евро 17 центов. Сегодня утром в порту Кирении родственники пассажиров затонувшего парома «Филоджет» прорвали полицейское оцепление. На место прибыли лидер турко-киприотов Туфан Эрхюрман и посол Турции. Толпа встретила их криками и свистом. Повод для возмущения – подозрение, что власти занижают число жертв. Один из выживших заявил, что лично достал из воды тела двух человек, которых нет в официальном списке. Мужчину доставили в полицию на допрос. Официально подтверждена гибель 8 человек, 18 все еще числятся пропавшими без вести. Подробности на сайте «Лента Кипра». Годовая инфляция на Кипре в августе достигла 5,2% против 4,4% в июле. Это вторая строчка антирейтинга еврозоны, выше только Литва. Год назад инфляции на острове не было вовсе. Главный источник давления – энергоносители. По еврозоне они подорожали за год более чем на 14%. Мартовский прогноз Кипрского центробанка на весь год был вдвое ниже. Подробности наших выпусков на сайте и в соцсетях «Ленты Кипра». Будьте в курсе. И о погоде. На острове солнечно и довольно жарко. Сегодня в Никосии воздух прогревался до плюс 39 градусов. Ночью в центре и на побережье страны столбики термометров снизятся в среднем до 25 градусов. В горах будет до плюс 17. Завтра погодные показатели существенно не изменятся. К полудню и во второй половине дня над горами сгустится небольшая облачность, однако осадков не ожидается. Скорость ветра сегодня и завтра будет колебаться на отметках от 4 до 10 метров в секунду. Средняя температура морской воды на кипрских пляжах – плюс 28 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Фарфоровая кожа, идеальные фото без коррекции, притягательное сияние без килограммов косметики – цель каждой современной девушки. Поэтому бьюти-индустрия так стремительно развивается. Сегодня есть десятки решений, как сохранить идеальный вид кожи. И даже такая непростая проблема, как акне, решается порой за пару процедур. Существенно сокращается воспаление, выравнивается кожа и закрепляется здоровый вид. Если вопрос для вас актуален, попробуйте процедуру в лазер-бьюти-центре Lady Aesthetic CleaSkin. Она абсолютно безболезненна и не доставляет дискомфортных ощущений. Вы получите гарантированный результат, отсутствие травматизации и, что особо ценно, сохраните социальную активность. Луч лазера без повреждения кожных покровов проникает на глубину залегания сальных желез, в которых происходит интенсивный воспалительный процесс. Применение уникального лазера для лечения акне в сочетании с терапией импульсным светом станет гарантом вашего блистательного образа. Запишитесь на консультацию в Lady Aesthetic в Instagram или на сайте ladyaesthetic.com.cy.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр Lady Aesthetic.

0: Реклама на русском.
1: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
2: Хочется чего-нибудь вкусного.
3: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
2: Все!
3: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
2: Стритфуд?
3: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
2: Скорее! В Марину Лимассоло, Иринис 11.
3: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
2: И обязательно подпишись в соцсетях. Там все новинки.
4: Лично я своим женщинам верен.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11.00.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию. 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Дорогие мужчины, если женщина говорит: главное не подарок, главное внимание, помните, главное подарок.
3: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 20 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет.
4: Остановите время с «Пунин Вайн». Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Milk's Food.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева, о том, как еда влияет на качество жизни. Нутрициология, как показывает практика, вызывает больший интерес у женщин. Поэтому сегодня я хочу подбросить дровишек в топку мужского внимания и предложить топ-5 продуктов, которые важно регулярно употреблять мужчинам, чтобы увеличить уровень тестостерона, полового гормона, который также влияет на развитие костной и мышечной тканей. К слову, в женском организме он тоже вырабатывается, но в минимальных количествах. Итак, вот они, чудодейственные продукты. Запоминайте, записывайте, а еще лучше, станьте частью семейства Milk's Food. Здесь знают о здоровом питании все и даже больше. Устрицы – кладезь цинка, главного стройматериала для тестостерона. Авокадо – полезные жиры выступают основой для синтеза гормона. Сельдерей содержит андростерон, который отвечает за половые функции и повышает уровень тестостерона. Овсянка, клетчатка которой положительно влияет на кровообращение. Инжир богат калием, магнием, железом, которые помогают стабилизировать вышеупомянутый гормон. Теперь вы знаете, на чем сделать акцент, садясь за стол, а сервис Milk's Food поможет вам еще и высвободить время. Делегируйте команде сервиса по доставке готовой здоровой пищи составление своего рациона, и мир заиграет новыми красками.
0: Сделано со вкусом. Milk's Food. Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском. Радио Монте-Карло Кипр.
1: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
3: Деньги портят мужчину, поэтому рядом должна быть женщина для снятия порчи.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Новая песня на русском.

0: начинается новый сезон.
1: Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 21 час.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 22 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
0: We present to you new music show. На русском радио Кипр.

0: Я задыхаюсь от нежности.
1: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
2: На Кипре 23 часа.
3: Спонсор часа – Пунин Групп.
4: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
5: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
1: We're presenting New Music Show на русском радио Кипр.
6: Hi everyone, this is Rosé.
7: Hey, it's Bruno Mars.
8: What's up, what's up? New Music Show.
9: Εδώ, τα ακούς πρώτα.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полночь.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре час ночи.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 2 часа ночи.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 3 часа ночи.